rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

Я хочу, чтобы вы знали, у вас очень красивые крылья. Спасибо, что показали.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами на востоке страны облака принесут небольшой кратковременный дождь. Ветер слабый, сильная жара постепенно спадет, температура воздуха от 24 до 29 градусов тепла. Во многих местах на побережье прохладнее, плюс 21, плюс 24. Индекс ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге солнечно, лишь временами солнечные лучи будут скрываться за облаками. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 25, плюс 27 градусов.
0: Это Рокс, детка. Радио Рокс.

0: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.
1: Когда идет дождь, когда в глаза светит.

вінки, как маяки прожитых лет. Как ты в пути, третью жизнь за.

0: Это радио, детка. Радио Рокс.
1: Корабли постоят,

Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. Возвращаются все.

0: я, конечно, вернусь. Весь в друзьях и в делах я, конечно, спою. Я, конечно, спою. Не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода.
1: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами на востоке страны облака принесут небольшой кратковременный дождь. Ветер слабый, сильная жара постепенно спадет, температура воздуха от 24 до 29 градусов тепла. Во многих местах на побережье прохладнее, плюс 21, плюс 24. Индекс ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге солнечно, лишь временами солнечные лучи будут скрываться за облаками. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 25, плюс 27 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: факты.
1: Радио Рокс. 88.6 FM.
0: А за окошком месяца май. Месяца май. Месяца май. А в белой кружке черный чай.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами на востоке страны облака принесут небольшой кратковременный дождь. Ветер слабый, сильная жара постепенно спадет, температура воздуха от 24 до 29 градусов тепла. Во многих местах на побережье прохладнее, плюс 21, плюс 24. Индекс ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге солнечно, лишь временами солнечные лучи будут скрываться за облаками. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 25, плюс 27 градусов.
0: rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами на востоке страны облака принесут небольшой кратковременный дождь. Ветер слабый, сильная жара постепенно спадет, температура воздуха от 24 до 29 градусов тепла. Во многих местах на побережье прохладнее, плюс 21, плюс 24. Индекс ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге солнечно, лишь временами солнечные лучи будут скрываться за облаками. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 25, плюс 27 градусов.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами, аж в глазах рябить. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенке, за полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как и невзначай.

0: Керчским заливом 7 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Из-за жары неотложную помощь получили люди разного возраста. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Медики службы неотложной медицинской помощи в эти жаркие дни оказали помощь людям разного возраста. И в связи с воздействием жары очень тяжелых или трагических ситуаций не было, сообщила представитель службы Инга Витала. У детей жалобы появлялись после длительного пребывания на улице, чаще в случаях, когда весь день или большая его часть проводилась на улице в играх или у водоемов на жаре и на солнце. Чаще всего дополнительно констатировалось недостаточное потребление жидкости. Аналогичные вызовы были зарегистрированы и в группе взрослых, в свою очередь среди молодежи. Самой частой ошибкой было длительное пребывание на улице в жаркую погоду во время занятий спортом или другой физической активности, в результате чего происходил перегрев и требовалась медицинская помощь. В ряде ситуаций и взрослые длительное время выполняли физическую работу на улице в жару, после чего появлялись проблемы со здоровьем. Вызовы поступали к пожилым людям, у которых жалобы начинались во время пребывания в нагретых помещениях. Служба призывает в жаркую погоду чаще связываться с родственниками и соседями, которые живут одни, чтобы убедиться в их самочувствии. Служба указывает, что в большинстве случаев потребление жидкости было недостаточным. Иногда ее в течение дня не употребляли вовсе. Службе напоминает, что в жаркую погоду жидкость нужно употреблять регулярно в течение всего дня, не дожидаясь чувства жажды. Также в дневное время, когда солнце наиболее активно, рекомендуется находиться в проветриваемых помещениях или в тени и избегать тяжелой физической работы.
2: Про безопасность.
1: В понедельник в Смилтоне видели медведя, подтвердила агентству «Лето» руководитель отдела коммуникации самоуправления Марита Музе. Муниципальная полиция Смилтонского края проинформирована. Она обследовала территорию лесного кладбища и озера Клейзерс, где был замечен медведь. Если жители заметят медведя снова, им следует сообщить в муниципальную полицию по телефону 28-659-933. Самоуправление просит жителей всего края быть очень осторожными, поскольку медведь ранее был замечены в других местах, в том числе у озера Нейдрайс и в поселке Меру. Управление охраны природы рекомендует при встрече с медведем жителям сохранять спокойствие, оставаться в безопасности, ни в коем случае не приближаться, сообщить в ответственные учреждения и не создавать животному дополнительный стресс, например, провоцируя его, преследуя на машине, громко сигналя, пугая собаками, бегая за ним или преграждая ему путь. Меньший стресс увеличивает вероятность того, что дикое животное в ближайшее время само покинет населенный пункт. Медведь чаще всего попадает в город, когда бродит в поисках пищи, а не из-за агрессии или желания напасть на людей. Управление напоминает, что в ситуациях, когда медведь или другое крупное дикое животное оказалось в городской среде, в первую очередь необходимо связываться с местным самоуправлением и управлением охраны природы, позволив специалистам координировать ситуацию и быстрее выпроводить животное из города.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами на востоке страны облака принесут небольшой кратковременный дождь. Ветер слабый, сильная жара постепенно спадет. Температура воздуха от 24 до 29 градусов тепла. Во многих местах на побережье прохладнее, плюс 21, плюс 24. Индекс ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил предупреждение желтого уровня о сильной жаре. Предупреждение будет в силе с 13 до 21 часа. Столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
3: Пока солнце не встало над горизонтом, за окном чирикают непуганные птицы, а вы еще спите. Они уже работают, чтобы сделать ваш день удачным и интересным. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. По будням с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
4: Все, со вторником будет вас знакомить наш дуэт, так что включайтесь.
5: Доброе утро, «Шизгара» с вами.
4: 7-4 минуты.

0: Привет, друзья, мы тут провожаем июнь месяц, меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня Алексей Титов, да, июль уже, смотрите, не успели оглянуться, прилетел.
0: Насладиться не успели, подзагореть, правда, успели. Что касательно важных отсечек каких-то календарных, через 12 дней у нас День моря. Финал чемпионата мира по футболу через 19 дней. Не проходите мимо спортивных новостей. Кстати, у нас 9 часов 26 минут до начала нового учебного года. 63 дня полно для того, чтобы времени отдохнуть. Ну и что вам еще помаячить? Давайте самим конкретным Новым годом. Это 184 дня.
1: Что касается температурных рекордов, у нас самая низкая температура была в 1984 году. В этот день было плюс 10. Многие, кстати, сейчас скажут, хорошо им было, ведь нормально, а они тогда переживали в 84-м. А вот есть еще такая мантра: до лига у нас идут дожди, может быть холодно, а вот после лига точно наступает жара и хорошее время. Такое случается крайне редко, и так же, как в этом году, это случилось в 19-м, накануне ковида, было плюс 28,9.
0: Тот, кто строит планы исключительно глядя на астрологическую информацию, здрасте, вам специальный привет. У нас сегодня 15-й день лунного календаря, и что же он в себе несет?
1: Несет он кратковременное блаженство, сменяющееся долгим разочарованием, особенно в любви.
0: Ого!
1: Это можно пережить, но есть такая штука, дух плоти в этот день расслабляет человека, делает его податливым, внушаемым, ленивым. В общем, вскрываются всевозможные вот эти дурацкие свойства характера.
0: И причуды человеческие.
1: Да, и человек становится очень-очень склонным к каким-то земным соблазнам. Поэтому в этот день нужно практиковать любые формы аскетизма, побеждать свою плоть. И, как ни странно, рекомендуется при этом японская кухня. Ха! Бобовая! Ячмень!
0: Взгляд самурая на меня. Хорошо сегодня. Я думаю, харакири что ли на рассвете. Он говорит, бобовые.
1: Объясните мне, почему яблоки нельзя есть, а вот все остальное, вот эти бобовые японские можно.
0: Но как ты потом всякие эти японские будешь там это.
1: Резкое движение делать, потому вещи, что-то может выйти.
0: Так тебе яблоки, бобы и все такое прочее. Приятного аппетита тем, кто принимает пищу. Если тот, кто отложил этот процесс, ну что ж, как-нибудь какой-нибудь повод вам еще и сегодня дать. Помню.
2: Шизгара. Здесь начинается.

0: Слушайте, Шизгаров, правильно делаете. Привет вам. Смотрите, кто из вас помнит свои первые выборы? Ну, первый раз, когда вы пошли голосовать. Я, например, четко помню, где это было. Четко помню, что я боялся проспать, потому что времена были такие, что если не сходил, можешь еще и по шапке получить.
1: И неплохую оценку.
0: Ну, нет, оценку тогда, это уже после школы, тогда студенческий период. Хотя, можно было, наверное, в институте схлопотать.
1: Я вот потому что, если честно, не помню свои первые выборы.
0: Я помню, как я туда пришел и думал, что я первый. А я просто не спал всю ночь, потому что волновался. Я был на дне рождения. Вот, и когда я пришел туда, к избирательному участку, я думал, только поскорее, быстро кинуть все, что попало, и пойду спать. И вдруг женщина такая говорит: вы куда, не видите, здесь очередь стоит. Вот, ладно, как-нибудь расскажу эту историю. Почему я об этом вспомнил? Сегодня Международный день парламентаризма. Ну и создан он по инициативе чего? Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, не поверите, всего лишь в 2018 году.
1: У нас такая статистика, значит, по данным ООН, из 190 государств-членов ООН в 78 странах у нас двухпалатная система, в 112 странах однопалатная, и таким образом получается, что существующие в мире 268 палат насчитывают порядка 44 тысяч членов. При этом 26,9% членов парламента в мире женщины, а мужчин немножко побольше получается, да? Но самое главное, что только 31% моложе 45.
0: То есть заслуженных людей все в порядке, выбирают не просто так, там, не знаю. Там.
1: Должен быть какой-то баланс между мужчинами и женщинами, наверное, да? Получается, женщин мало, мужики как-то больше пробиваются. Хотя, мне кажется, это устаревшие данные. Все больше и больше женщин идут в политику и там дайте порулить.
0: Слушайте, ну, помимо проводов, связанных с избирательным процессом, с парламентом, одна или двух, или трех, или семи, ну, это уже не бывает такого, но тем не менее, там, сколько дверц у вас там, сколько ремонта вам предстоит сделать? Давайте вспомним, что сегодня Международный день еще и кое-чего. День астероида.
1: Этот космический праздник решено было отмечать на международном уровне 30 июня в годовщину Тунгусского феномена на Сибири. Ну, такое, знаешь, обтекаемое определение Тунгусского феномена, потому что не говорят, что Тунгусский метеорит, ибо, ну, вроде понятно, но так до конца и неизвестно. Вот она, тайна Тунгусского метеорита. Что для нас важно, что одним из инициаторов был Брайан Мэй, гитарист из Queen, который по совместительству астрофизик, который после того, как группа стала меньше репетировать, значит, разъезжать по гастролям, взялся за старое, вспомнил, что он астрофизик, ну и написал музыку к фильму Рихтерса.

0: Радио Рокс.
1: Реклама. Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
2: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно Скотинка.
1: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
3: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
1: 20 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты «Билежус сервис».
4: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brīļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
5: Fondersala. 23. augusta.

0: Мумий-тролль в Риге.
1: Кибермода.
0: Мумий-тролль. Главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
1: Доброе утро, планета.
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
2: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
1: Едешь так себе на работу, думаешь, елы-палы, ну куда, ну вторник, ну жарко, ну отпуска у нормальных людей, а мне сегодня нужно что-нибудь сделать, что-нибудь необычное. А мы тебе, думаешь, ты один такой был, у кого 30 числа июня месяца решались какие-то задачи.
2: А вот у француза Шарля по фамилии Блондин, хотя неизвестно, может это и кличка, вообще Шарль Блондин 30 июня в 1859 году пересек Ниагарский водопад на канате.
1: Представляешь такой, и потом полицейский, он же Блондин. Он же Делакруа, он же там Шарль Альфонс на доверии, там и куча гражданок такие плачет по всему миру.
2: Надо посмотреть его историю, потому что с таким именем и фамилией, наверное, это не единственный подвиг, который он совершал. Вообще в 1859 году вот эта вот история с распиаренной личностью, она, наверное, только начиналась. Ну, соцсетей, сами понимаете, нет. Потом этих журналов глянцевых тоже не так уж много. Я уж не говорю про телевидение и YouTube-каналы. И надо было что-то выкинуть такое, чтобы тебя весь мир запомнил.
1: И представляешь, потом говорят, представляете, приезжает этот Шарль Блондин, приезжает, который там, ну, помните, там на канате через водопад, и все гражданки такие, а, сейчас блондин, а он такой чернявый или лысый такой уходит. О, какой же он блондин? Ну, разочарование.
2: Поэтому и кличка у него была Блондин.
1: И ты говоришь, гражданка, ну, он же там на канате через водопад. При чем тут это? Я на блондина шла. Что мне показывать себе такое? Слушай, а вот когда-то в сборной Румынии по футболу, не забывайте о том, что у нас новости спорта. Сегодня, как всегда, мы там про футбол. Мы,
2: да, 96.
1: В сборной Румынии играл человек по фамилии Молдаван.
2: Так.
1: Я вот представляешь, если, допустим, Молдаван познакомился с блондином. И с одной стороны, Молдаван.
2: И чехом.
1: Ну чех-то реальный чех. Понимаешь, чех-то хоть в воротах сборной Чехии ставил.
2: А Молдаван тоже в Румынии.
1: Ну, а тоже в Румынии. А что же он за Молдову-то не играл? А и тут такой вот у всех... Нет, и только чех отвечал полностью. Он еще шлем специально одевал, чтобы его никто не перепутал. А тут блондин, понимаешь, и молдаван. Ладно.
2: Значит, еще одна такая глянцевая, я бы сказал, история. В 1893 году в этот день в ЮАР на руднике Яхерсфонтейн найден алмаз «Эксельсиор». Весил он 995 каратов. Чтобы понять, что такое, это значит, надо представить себе брусок длиной 10 и толщиной 5 сантиметров, весом примерно 200 граммов, который потом распилили на 21 бриллиант, уже готовый.
1: Представляешь, человеку, которому, ладно, первый тот, который нашел этот алмаз, это уже какая задача.
2: Да, это был работник рудника,
1: и все. И тут, тут задача следующему. Вот тебе говорят, ну, Петрович, давай, круши. И ты понимаешь, что вот у тебя вот в руках лежит то, что до сей минуты никто никогда не доходил.
2: Да, это удивительно.
1: И ты должен все это дело пофигячить.
2: Да, потому что многие говорили, может, не будем, а может, сохраним как инвестицию и будем любоваться вот этой вот громадиной.
1: В музее будем показывать. Он говорит, да ладно, в каком музее там?
2: Жажда наживы победила.
1: В лондонском, что ли? И в Лондоне вместо музеев, которые там не распиленный бы бриллиант привезли, просто открывают знаменитый Тауэрский мост. Это было в 1894 году. Что характерно, в этот же день Корея вдруг взяла и объявила независимость от Китая. Причем, судя по всему, Корея это сделала чуть раньше, чем в Лондоне был открыт мост, поскольку там пока Лондон еще спал, а Корея уже отделилась.
2: Значит, пока все спали в 1908 году над центральной частью Сибири, в междуречии Тунгуски и Лены, пролетел, и затем взорвался гигантский астероид, который был назван в итоге Тунгусским метеоритом.
1: 1910 год, укладывается телефонный кабель, причем его укладывали-то не один день. В этот день закончена укладка, представляете, 116 лет тому назад между Европой и Южной Америкой умудрились проложить телефонный кабель.
2: Я вот думаю, а могли бы через Северную Америку, там уже, и потом по земле, может, показалось, что так дешевле будет по океану напрямик.
1: Они решили так безопаснее с точки зрения того, мы знаем эту Северную Америку, они сейчас вот так, дружба Фрейндшафт, а потом раз, так, нет, табачок, в эту трубку мира пошли курить с другими уже.
2: Совершенно верно. В 1925 году был получен патент на телевизионную передачу снимков, и самое главное, что через 5 лет в этот же день осуществлен первый прием фоторадиограммы. Что такое фоторадиограмма? Это на самом деле прототип факса. Сейчас, конечно, нам это все до лампочки. У нас с имейлами и всевозможными там выкладываниями в мессенджерах нет проблем с передачей данных. А вот когда-то, в начале 20 века, ну как, описать вам того человека, которого надо встретить без фотографии? Прямой нос, там светлые кучерявые волосы, рост выше среднего,
1: голубые
2: глаза.
1: Ты прямо как работник уголовного розыска. Значит, я вам сейчас высылаю эту фото-телеграмму, по которой вы опознаете человека, которого нужно найти и обезвредить. Ну и закончим им событием, которое хочется вот мне вспомнить, имеющее отношение к 30 июня. Смотрел в глаза человеку, который давно не расчехлял свой телескоп, не наводил его на спутник Земли, а получены первые фотографии Луны с близкого расстояния. Не дождались, Леха, когда ты достанешь свой телескоп и сфотографировали.
2: Ничего, все у нас еще впереди.
0: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: Шизгара. Решим все, кроме погоды.
1: Реклама. Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
2: 5 июля на сцене концертного зала Цзинтере с новым грандиозным шоу выступит несравненная Лобода. На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами на востоке страны облака принесут небольшой кратковременный дождь. Ветер слабый, сильная жара постепенно спадет, температура воздуха от 24 до 29 градусов тепла. Во многих местах на побережье прохладнее, плюс 21, плюс 24. Индекс ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге солнечно, лишь временами солнечные лучи будут скрываться за облаками. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 25, плюс 27 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: начинается утро. А, кстати, доброе утро еще
1: доброе,
0: раз.
1: Доброе.
0: Привет, я Стас Ларецов.
1: Я Алексей Титов. Расскажем вам...
0: Давай расскажем о том, с чего мы начинаем утро. Значит, чего? Утром встали, ну, понятное дело, посетили одну маленькую комнату, потом переходишь, значит, там чистишь зубы, значит, глаза помыл, и так язык высовываешь, так... Посмотрел, так думаешь, что язык такой у тебя длинный, но не похожий на него. На кого? Да на Эйнштейна ты нифига не похож, думаешь ты, и идешь заниматься своим нормальным делом.
1: Если мы вспоминаем про Эйнштейна, то сегодня важный день для всего человечества, которое ценит этого гения. 30 июня 1905 года в журнал «Annalen der Physik» пришла статья сотрудника патентного бюро Берна, которого звали Альберт, фамилия его была Эйнштейн, и в тексте, который был озаглавлен «Zur Elektrodynamik Bewegter Körper», были изложены основы специальной теории относительности, которая произвела революцию.
0: Прямо как швейцарец сидит передо мной, то по-французски, понимаешь, то по-немецки, сейчас еще по-итальянски что-то выдаешь, я тогда вообще просто хендл-кок какой-то сделаю.
1: Зачем нам нужна теория относительности?
0: Варум,
1: специальная.
0: Варум.
1: Ну, потому что каждый приличный человек должен знать, что нет ничего, что может двигаться быстрее скорости света. Ну и, в общем, на этом можно поставить было бы точку, чтобы не затруднять сегодняшнее утро. А что нам-то от этого? Ну, во-первых, вся физика элементарных частиц, она здесь. Она там началась.
0: Во-вторых, помните, мы про астрофизику уже говорили полчаса назад. Так вот, ведь космология, расчеты в небесной механике, все это, соответственно, все космические разработчики, они тоже базируются как раз на этом.
1: Ну и потом, можно было спокойно жить до 1905 года, потому что жизнь основывалась на приметах, лошадях, медленном передвижении, ну и какой-нибудь там голубинной почте. А нам сейчас, когда у нас такое количество приборов нас окружает, без которых мы жить не можем, просто никуда без этой специальной теории относительности, начиная от наших телефонов и заканчивая стыковками космонавтов на орбите. А может наоборот, начиная со стыковок и заканчивая телефонами.
0: Хорошо, ты зашел. Но все началось с чего? С высунутого языка.
2: Шизгара. Теперь нам с этим жить.
3: Не хитрили, не юлили, просто повезло.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис ЛВ.
0: Радио Рокс.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Адрижским заливом 8 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. МИД предлагает запретить импорт отдельных промышленных товаров из России и Беларуси. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Министерство иностранных дел разработало поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины, предусматривающие запрет на импорт отдельных промышленных товаров российского и белорусского происхождения. В настоящее время поправки находятся в процессе согласования. Как сообщила после заседания партии правящей коалиции министр иностранных дел Байба Бража, правительство, скорее всего, рассмотрит их на следующей неделе, а Сейм – на внеочередном заседании 23 июля. Законопроект предусматривает запрет на импорт в Латвию определенных промышленных товаров как напрямую из России и Белоруссии, так и из других третьих стран, если эти товары происходят из упомянутых государств. При этом точный список запрещенных товаров в законе пока не определен. Его планируется включить в правила Кабинета министров, где товары будут идентифицироваться по кодам комбинированной номенклатуры. Под импортом в понимании законопроекта будет подразумеваться выпуск товаров в свободное обращение, ввоз для переработки или конечного потребления с целью их выпуска на рынок. В свою очередь, транзитные перевозки через Латвию в другие страны Европейского Союза ограничиваться не будут. Законопроект предусматривает, что запрет будет рассматриваться на те промышленные товары, которые до сих пор не были включены в санкции ЕС, тарифные или другие режимы торговых ограничений. В то же время в аннотации указано, что этой инициативой Латвия дополнит общую политику ЕС, стремясь ослабить экономические связи со странами-агрессорами и ограничить их доходы от экспорта. В качестве одной из первых групп, на которые может распространяться запрет, упоминаются книги, газеты, видеоигры, спортивные товары, игрушки, одежда, обувь. Импорт этих товаров из России и Беларуси в 2023 году составил 12,5 миллионов евро или 6,5% от соответствующего импорта и 0,5% от общего импорта Латвии. Цель регулирования – снизить риски для нацбезопасности Латвии и способствовать разрыву экономических связей с Россией и Беларусью. Авторы законопроекта также характеризуют его как инструмент сигнальной политики, который подтверждает позицию Латвии и призывает общество отказаться от товаров из этих стран. В то же время в аннотации признается, что практическое влияние может быть ограниченным, поскольку товары российского и белорусского происхождения могут попадать в Латвию косвенно через другие страны-члены ЕС после их выпуска в свободное обращение на едином рынке. Предусматривается, что после введения регулирования Кабинет министров будет ежегодно оценивать влияние запрета на общественную безопасность и при необходимости принимать решение о его продлении. Законопроект планируется продвигать в срочном порядке, чтобы как можно скорее ограничить экономические отношения со странами-агрессорами.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами на востоке страны облака принесут небольшой кратковременный дождь. Ветер слабый, сильная жара постепенно спадет. Температура воздуха от 24 до 29 градусов тепла. Во многих местах на побережье прохладнее, плюс 21, плюс 24. Индекс ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил предупреждение желтого уровня о сильной жаре. Предупреждение будет в силе с 13 до 21 часа. Столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
3: Когда утро превращается в испытание, будильник звучит как злодей, и крепкий кофе не помогает проснуться, включай Шизгара. Здесь энергия бьет ключом, краски яркие, и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу Шизгара на Радио Рокс. Каждое буднее утро с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
4: Привет, пережившие жару понедельника, вас приветствует. Ну, жара, но не такая, но уже вторник.
5: Доброе утро, начинаем.
4: 8 и 4 минуты.

0: А как вы 8 часов и 8 минут относитесь к цифрам? А их у нас полным-полно. Сами понимаете, в конце года это одна история, в конце месяца, если выпускалась вещь, все говорили: о, брак может быть за этим быть. А нет, на самом деле все те, кто родился сегодня, 30 июня, вам большой привет. Не за горами будем еще подводить, как сказать, весь список приводить в порядок, все те, кто родился вместе с вами. Ну а вот какие еще важные цифры нас поджидают? Ну, понятное дело, завтра что стартует? Июль, а в июле самый главный праздник. Ну че, мы же у моря
1: живем. Финал.
0: Хорошо. Финал чемпионата мира по футболу. Этот за морями, 19 дней до него остается. Правда, за неделю до этого рекомендуем всем, шли бы вы все на море 12 числа, потому что Всемирный день моря будет отмечаться.
1: Мы на самом деле так пропагандируем этот Всемирный день моря, что не сможем как бы обойти его стороной. Абсолютно. Нужно будет что-то придумывать особенное 12 июля.
0: Абсолютно. Тем более, что у нас с тобой будет выходной день, и мы что-нибудь особенное с тобой и придумаем. А что касательно сегодняшнего дня, он вполне себе рабочий. И, знаете, в этот вторник мы не только на обычный календарь глядим и смотрим, там, ну, 30 июня, ну, 30-е, 181 день года. А что у нас в лунном календаре?
1: А в лунном календаре у нас 15-й лунный день, который нередко приносит кратковременное блаженство, сменяющееся разочарованием.
0: Если сравнить две цифры, 30 и 15, получается, что лунный день в два раза моложе, чем день обычный, календарный.
1: Дух плоти в этот день расслабляет человека, в связи с этим делает его податливым, внушаемым, ленивым, поддающимся особым, как бы, любым земным соблазнам.
0: Это я.
1: Это ты?
0: Конечно, ленивый, поддающийся. А ты нет?
1: Я хотел бы чувствовать себя, знаешь, самураем внутри, потому что рекомендуется японская кухня. Помимо японской кухни, бобовые и ячмень. Наверное, они тоже относятся к японской кухне, потому что мы что подразумеваем под японской кухней?
0: Объясняю, главное —
1: соя. Роллы и суши.
0: Соя, знаешь почему? Много сои съел, сразу стал похожий на японца.
1: Я думаю, еще дальше, если пойти, то это будет рис. Ага. Поэтому, если вот кто-то так буржуазно подумал, рекомендуется японская кухня, это слишком дорого. Нет, просто рис, причем без соли, и вот вам и есть победа над плотью.
0: Ага. Слушайте, ну а всякие победы сегодня, это понятное дело, в лунном календаре. Давайте в приметы дня сегодняшнего. Это наши предки, которые не так были зациклены на тех этих японских ката и машивари всяких, как вот своих сашими, сои, как все. Давай, все, люди привыкли в этот день, наши вот здесь вот живущие недалеко, там 150 километров влево, 150 километров вправо, они посматривали уже в основном на тех, кто летает, плавает, там, не знаю, чирикает. Вот если много стрекоз над водой, это будет тепло и ясно. А если голуби будут чистить перья и купаться, но в пыли, это будет к жаре. То есть, если пыль — это жара, а если много стрекоз над водой, то тоже тепло и ясно.
1: Одно другого, исключает. Нет, ну, то есть, если там вот стрекозы...
0: Над водой. Тепло и ясно.
1: Рыба... У поверхности получается, что...
0: Рыба... А я про рыбу-то еще ничего не сказал, ты про рыбу-то скажи.
1: А, про рыбу надо сказать, что если рыба держится у поверхности, то это к перемене погоды.
0: Ты рыбак?
1: Нет. Я так же, как и ты, смотрю вот в эти аналы, я бы сказал, и мне интересно, потому что помимо всех примет, которые мы якобы знаем, же еще важно, что мы их можем как-то наблюдать.
0: Слушай, ну ты...
1: Но если
0: ты...
1: голубя иногда не найти.
0: А рыбу найти?
1: А рыбу надо подойти к пруду, и если там никого у поверхности нет, значит, она все ушла.
0: Как вот было, все примета. Графиня с изменившимся лицом побежала к пруду. Ну ладно, давай вот тогда еще на закат побежим к пруду. Второй раз на этих рыб посмотрим. Что там тогда с этим связано?
1: А если алый рассвет, то к ветреной погоде. Закат?
0: Рыб второй раз. Частые всплески рыбы на закате, вот тогда это будет к дождю. Поэтому, если ты, Алексей, сегодня уже первый раз пошел к этой самой водице...
1: Нет, только пойду.
0: К пруду там. И увидишь, что рыба... Подожди. Рыба у поверхности. А если она... Прости, господи. Если она... Ну, кверху...
1: Если она кверху пузом, да. Значит, все, уже жара была. Слишком сильная.
0: Запели голуби.
1: Или кто-то что-то слил.
0: Жуткие вообще люди, не имеющие отношения к рыбалке, пытались вам помочь разобраться в приметах дня.
1: Нет, но не все приметы сводятся к рыбалке. А вот что эти наблюдения предков... Мы, в общем, разбирать научились.
0: Слушайте, мы разбираемся вообще со статистикой сегодняшнего дня. Впереди у нас, смотрите, в этот час два автомонитора. Если у вас есть информация, не имеющая отношения к какому-то водоему, а как наоборот, к нашим автомагистралям...
1: Да, позвоните нам, точнее, можете написать текстом, либо позвонив, сообщить нам голосовое сообщение 229-4949. Это наш WhatsApp, и мы в автомониторе сразу все это расскажем.
2: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: поработать. Не то, что нам с тобой-то пахать да пахать. Таких, как я, не только пахать нужно. Давайте посмотрим, что люди отметить могут сегодня. Есть ли что-нибудь такое яркое, Лех?
1: Яркое, есть Международный день астероида. Ярко.
0: Ёлы, и громко?
1: А ты думал про что, про разбрасывание монет?
0: Не, нормально, ярко.
1: День астероида, значит, 30 июня, в годовщину падения Тунгусского метеорита, или там вот этого Тунгусского метеора. И в связи с тем, что Брайан Мэй встретился с режиссером Рихтерсом, и они решили посотрудничать, тот другому музыку, к фильму про астероид написал. Ну и как-то там во время, вероятно, этого производственного процесса решили, а может нам 30 июня еще и праздник устроить?
0: Хорошо, что у нас люди с адекватным чувством юмора и такие взрослые, нормальные, потому что давайте попразднуем что-то, давайте попразднуем что. Ну помните, Тунгусский метеорит там прошелся? Да-да, кирдык. А тут еще люди там собираются фильм снимать. А про что фильм там? Что-нибудь веселое? Обхохочешь что? Катастрофа! На Лондон падает метеорит. Но мы опять-таки вспоминаем, что Брайан Мэй, как всегда, доказывает, что люди, которые учились фундаментальным наукам, а в данном случае, на кого он учился?
1: Ну, он астрофизик вот. По образованию. Знаешь, на самом деле, про Брайана Мэя я еще в детстве прочитал статью, что благодаря тому, что он астрофизик и разбирался в приборах электрических, он там что-то накрутил с примочками, и именно это лежало в основе того самого звука гитары группы Queen, а не работа там каких-то саунд-продюсеров. Да, рассказали день разбрасывания монеток, значит,
0: давай.
1: Говорить «Б». Торжество придумали англичане.
0: Смотри, как интересно, опять-таки, Тунгусский метеорит с одной стороны, но фильм, который снимали англичане, снимали они его про Лондон. Мало показалось англичанам, что они придумали там, значит, некий позитивненький праздник про день Нестеро.

0: Потому что все эти забастовки шахтеров и вообще упадок 70-х годов ушел в прошлое, да, и теперь даже появилась какая-то мелочь, которую можно где-нибудь в фонтане выложить.
1: А я себе почему-то вспоминаю, там, не знаю, москачку, там, 7-8 класс, и вот эти вот самые истории, говорит, деньги есть? Нет, а если вот попрыгать, и человек цин-цин-цин сразу раскалывается. С другой стороны, знаешь, у нас сегодня, если мы перескочили сразу вот вы в праздники сегодняшнего дня, а мы же когда-нибудь все время... Периодически там и про астрологический прогноз вспоминаем, и про приметы, связанные с наблюдением наших предков. Так вот, в свете того, что с монетками ты связан, что сегодня там монетки возьми, сегодня нельзя отказывать в помощи соседям. Поэтому, если сегодня так получилось, сосед о чем-то попросил...
0: Ну, соли.
1: Например, а ты ему раз сразу монеток насыпал, сказал, иди сам себе купи. Ну, типа того получилось.
0: А если купить уже нельзя, потому что закрыт... Отдел закрыт, и уже поздновато. А ты ему монеток. А он тебе говорит, а может есть что?
1: Слушай,
0: в холодильнике.
1: А вот если составить предложение, вот как, знаешь, там казнить нельзя помиловать, ну ты запятую ставишь туда. А относительно соли, опять-таки, купить нельзя.
0: Купить нельзя, терпеть.
1: И вот тогда. Слушайте, ну, сорян, если с солью, так сказать...
0: Сегодня, помните, астрологи говорили, что день укрощения плоти, поэтому запятую ставим после нельзя.
1: Я сейчас посмотрю, какую песню ты поставишь для того, чтобы плоть была укрощена. Сейчас поржем.
2: Шкара по-настоящему.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Завершается первый месяц лета. Мы следим за дорожной обстановкой в латвийской столице. Вторник, 30 июня, обещает быть достаточно жарким, до 26-27 градусов. Это в тени. И даже объявлено желтое предупреждение с 13 до 21 часа. Хотя по температуре день, чуть более прохладный за последнее время. Специалисты и городские службы рекомендуют соблюдать меры предосторожности, больше пить обычной воды, но не сладкие напитки и не алкоголь. Выбор, друзья, как всегда, за вами. Мы же сменим тему, посмотрим, что происходит на магистралях и улицах латвийской столицы. Трафик в диапазоне от 2 до 3 баллов. На Карля Урмане чуть более 10 минут можно оставить в направлении центра. На Густава Замгала-Гатва примерно столько же со стороны восточной магистрали перед Бриебас. И на самой Бриебас направлении центра затор на несколько минут. Кроме того, на Круспилса

0: Собралась пробочка в направлении от моста Славу к Гранита. Это тройка пробочных лидеров на данный момент. Все остальные более-менее заметные затруднения, а всего их 9, не задержат в пути более чем на 5 минут. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем желаю хорошего дня и безопасных дорог.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо. Пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект «Новые номера». Остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
5: Это на самом деле наскокина, тинка, сокращенно скотинка.
4: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
6: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
4: 20 июля. Концертный зал в «Дзинтере». Билеты «Билежус-сервис».
1: Радио «Рокс». 88,6 FM.

0: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
1: Уже пару, там, не знаю, там, выходов назад уже помахали рукой всем рожденным именно 30 июня и пообещали, что озвучим список знаменитостей, появившихся на свет именно в этот день.
2: С днем рождения, выбирайте, на кого вы больше хотели бы быть похожим. В 1853 году родился Адольф Фуртвенглер, немецкий археолог, раскопавший остатки древней Олимпии.
1: Если бы не он не раскопал, то мы бы вообще не добрались уже до истории и Олимпии, и...
2: Олимпийские игры назывались бы как-нибудь по-другому. Была бы какая-то другая спортивная традиция.
1: Нам такая Олимпиада не нужна, сказал бы один великий комментатор. Потом мы стали смотреть, кто из великих актрис появился в этот день. И вот смотрите, Лео Массари, итальянская киноактриса. Понятное дело, что те, кто помоложе, даже и сочетание Лео Массари не слышат. Но все знают, что она была замужем за великим Карло Бьянкини, извините. А с другой стороны, если вот вобьешь там три известных фильма, в которых снялась там та же Лео Массари, народ говорит, понятно, смотрите, она в одном, например, снималась в «Приключении», «Шопа сердца», «Индийское лето». Ну, как бы все. Вбиваешь опять-таки в другой поисковик. Лео Массари. Лучшие фильмы. «Трудная жизнь», «Бег зайца через поле» и «Солдатские девки».
2: Отличное,
1: я бы вышел со второго.
2: Отличное название, да. А ты вбей в следующий раз не три фильма, а сразу 10. И там, может быть, будет еще
1: пересечение.
2: Разнообразие, да. Значит, еще родился еще один археолог, копатель родился в этот день. Но здесь, наверное, копатель сложно сказать, потому что Роберт Баллард, родившийся в 1942 году, американский геолог-исследователь, он в 1985 обнаружил затонувший «Титаник».
1: Ну, да, человек, который действительно, по сути дела, прорыв. Ведь до этого все понимали, что, ну, случилась трагедия. Но где, когда и, главное, почему? Вот если бы не его находка тогда, это бы было значительно труднее сделать.
2: Если я не ошибаюсь, там до сих пор ведутся работы. И, в общем, там еще крайне початые всевозможных каких-то действий для аквалангистов, которые могут погружаться, вычислять, исследовать, поднимать.
1: И вот два отрезка. С одной стороны, представляете, с 42 по 85 год. То есть никто не мог, вот, никакие технологии, никакие средства не позволяли обнаружить место трагедии. С другой стороны, с 85 года прошло уже достаточное количество времени. И казалось бы, что как раз те самые технологии современные, которые появились, уже давно было, вот, все было понятно и законно. Нет.
2: Да, еще... ну, а на самом деле все же понятно с историей самого крушения «Титаника». Там, наверное, нет каких-то тайн особых. А что касается вот каких-то там подводных работ, ну, разве что его могли бы целиком поднять, может быть, но он так далеко лежит, так глубоко, и нужно ли это делать? Наверное, нет.
1: Слушайте, как мы знаем, у нас скоро большой концерт, в котором принимает участие маэстро Раймонд Паулс, ну и многие песни Раймонда Паулса как раз созданы в сотрудничестве с Янисом Петерсом. Поэтом, песенником, публицистом, дипломатом, в конце концов, он же бывший посол был Латвии в России, и родился Янис Петерс в 39 году, тоже 30 июня.
2: Еще несколько спортсменов замечательных родились, имена которых знают даже я, значит, скорее всего, знаете и вы. Владимир Петров, центральный нападающий первой пятерки золотого состава, я бы сказал, советской хоккейной сборной. Майк Тайсон, понятное дело, любитель ушей, чемпион мира по боксу. И Майкл Фелпс. Этого пловца знает каждый.
1: Тот, даже не откусывая уши, умудрялся там устанавливать олимпийские рекорды и быть неоднократным олимпийским чемпионом именно по плаванию. Ну и теперь переходим к музыке, потому что у нас же что? У нас музыкальная станция. Стало быть, мы должны вспомнить, что Пол Анка в 41-м году родился. Там все люди, которые там на джазе, полуджазе, да и на джаз-роке воспитаны, они как раз с дяди Пашей и начинали.
2: И даже они не удивляются, почему у мужика женская фамилия Анка.
1: Пулеметчица.
2: Хотя в детстве, а многие с этого начинали. Стэнли Кларк, басист басистов, родился в этот день. Ну, как бы басист басистов, потому что спросите у любого басиста, знает ли он Стэнли Кларка. Если он скажет нет, скажите, может тебе на чем-нибудь другом поиграть.
1: Ты точно пацан басиста?
2: Да, поэтому в этот день родился еще и Слава Задери. В 1960 году басист из «Алисы», один из основателей коллектива.
1: Ну, учитывая то, что «Алиса» периодически звучит у нас на частоте 88,6, хочется сказать, вот видите, опираясь на какой фундамент, мы хотим еще раз поклониться всем рожденным именно 30 июня. Все песни формата «Радио Рок» сегодня звучат в вашу честь.
0: «Шизгара». Теперь нам с этим жить.

0: Пыскара. Решим все, кроме погоды. Реклама.
1: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции с чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева». На Тербетес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле-оле-олей?
0: Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига, Фонда Сава. На сцене

0: Fest. Один вечер, тысячи людей и музыка, которая станет частью новой истории. Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами на востоке страны облака принесут небольшой кратковременный дождь. Ветер слабый, сильная жара постепенно спадет, температура воздуха от 24 до 29 градусов тепла. Во многих местах на побережье прохладнее, плюс 21, плюс 24. Индекс ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге солнечно, лишь временами солнечные лучи будут скрываться за облаками. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 25, плюс 27 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: очень люблю, знаешь, когда в разговоре с кем-то человек бросает такой фразы, прекрасно зная, там, имя, фамилия прозвучала, он, может быть, даже в детали не поглощен, там, допустим, ну, опять-таки, вот мы сегодня говорим, там, там, Пол Анка. И человек говорит, ну, а кто это? Типа, там, это не моя музыка. И, там, или про какого-нибудь актера. Говорит, там, Ингиборга Декпунайт. И человек, ой, а кто это? Вот такие, знаешь. Ну, это как бы там сразу там какие-то ментальные проблемы свои, наверное, обнаруживает на фоне всего прочего. Я вот что хочу сказать. Я когда говорю, знаешь, я опять на радио вернулся, вот уже полтора года у нас Шизгар, и там все такое прочее. И человек, ну, говорит, ну, можешь сказать, что просто не... Нет, бывают люди, которые говорят, а я радио теперь не слушаю, а это не мое, я в социальных сетях. Ну, ладно, слушай, не слушай, именно про социальные сети мы сегодня будем говорить, когда вот в очередном разделе нашей Шизгары будем вспоминать о важных событиях, и именно 30 июня.
1: Мы здесь говорим обычно о том, без чего мы жить не можем, без чего когда-то человечество жило, и вдруг случилась революция. Ну, там, изобрели колесо, там, не знаю, расщепили атом, и сегодня день социальных сетей. Казалось бы, мы без социальных сетей могли бы обойтись, но революция это действительно случилась, и теперь вообще невозможно себе представить жизнь без соцсетей, причем как на уровне каком-то частном, так и на уровне чуть ли не бюрократическо-политическом, потому что, а покажите мне, что у вас там на страничке в Фейсбуке, ну и так далее. Праздник был учрежден развлекательной культурной новостной платформой Mashable в 2010 году, и все с удовольствием начали его праздновать. Считается, что первой соцсетью стал портал Classmates.com, который открылся в 95 году. Потом за ним следом появился в 99-м Live Journal. Американский программист Брэд Фитцпатрик создал его для того, чтобы друзья могли следить за его жизнью, а потом друзья решили следить за жизнью других друзей, и чтобы другие друзья следили за их жизнью.
0: Сейчас, мне кажется, что есть категория наших радиослушателей, причем не только юные, которые волей судеб и там, волей родителей сейчас засунуты в какое-то замкнутое пространство, в тот же автомобиль, и вот они слушают, что родители служат. Но многие предки сейчас думают, а что, до Фейсбука, оказывается, еще была какая-то жизнь в социальных сетях? Была еще какая?
1: А MySpace, третий в этой очереди, он появился в августе 2003 года, потом Twitter в 2006 году, ну и Facebook был запущен, на самом деле, раньше Twitter в 2004 году, все знают фильм «Соцсеть», и там, в общем, вполне себе наглядная история развития Фейсбука показана.
0: Ты помнишь, как все начиналось? Все начиналось, по сути дела, с общаги. Но так как общага была цивилизованная А, большая Б, и так как разрозненные корпуса, а только опять-таки различные сайты в этом образовательном учреждении, поэтому нужно было как-то коммуницировать.
1: Ну и список соцсетей, разумеется, не полон. Более того, я думаю, что подрастающее поколение, подростки и дети от 20 до 30, ничего, что я вас детьми называю, люди от 20 до 30, молодежь, у них свои какие-то приоритеты в плане соцсетей. По тому, какой соцсетью ты пользуешься, можно сказать, какому поколению ты принадлежишь, там у тебя Live Journal, Facebook или мы дальше...
0: Инстаграмчик можно опять-таки вспомнить. Слушай, кстати...
1: Я имел в виду Twitch. Мы дальше Twitch не ходим. Он там в Twitch, он и в Snapchat'е.
0: А я, знаешь, вот хочу сказать, что из всех вот перечисленных нами вот названий социальных сетей, которые ушли уже в лето или там все-таки воспринимаются как нечто более актуальное, вот как ты любишь говорить, что Xerox стало именем нарицательным, там Gypto.com тоже именно нарицательное. Когда мы говорим, ой, инстаграмненькая фотография, это как раз все-таки действительно, что человек взял и поработал над тем, чтобы в социальной сети, не говорим в какой, она чаще всего,
1: хотя все понимают,
0: выглядела наиболее эффектно.
1: Ну, в общем, можете обсудить со своими друзьями, какая соцсеть наиболее прогрессивная, какая наиболее полезная, и сделать выводы относительно того, чем пользуетесь вы и ваши друзья.
0: А какая из них действительно самая международная?
2: Шизгара. Твое лучшее утро начинается здесь.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Продолжаем следить за трафиком латвийской столицы. Полчасика назад движение в городе оценивалось от двойки до тройки, причем ближе к тройке. А теперь уже дорожная обстановка в диапазоне от тройки до четверки, ближе к 4 баллам. Скорее всего, к 9 часам эта четверка на мониторе появится. При этом общая картина не изменилась. Есть основные направления, где в потоке передвигаются грузовики. Вот там и наибольшие затруднения на данный момент. Выделяются Карля Ульманегатва в направлении центра, Густава Замгалагатва со стороны Восточной магистрали и район перекрестка Круспилс и Гранита. И довольно приличный 10-минутный затор собрался на участке Лелербес-Каунцема. В остальном незначительные затруднения до 5 минут и на многих дорогах свободное движение. Добавлю, что сегодня с 13 до 21 часа в городе объявлено желтое предупреждение из-за жаркой погоды. При этом температура ожидается лишь до 27 градусов в тени. В любом случае, пейте, как рекомендуют, водичку, меньше бывайте на солнце, конечно, если вы не направляетесь на пляж. На этом о трафике пока все. Пожелаю всем хорошего дня и безопасного движения.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама. Слушайте новости спорта в утреннем шоу «Шизгара» при поддержке магазинов швейцарских часов «Женева». Часы, без которых не обходится ни один болельщик. Особенно во время чемпионата мира по футболу. Магазины «Женева» на Тербатас 9. В торговом центре «Акрополе Альфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и в интернет-магазине «Женева.лв».
2: RoyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига, Вондерсала, на сцене Моргенштерн.

0: Один вечер. Тысячи людей. И музыка, которая станет частью новой истории.
1: Радио «Рокс». 88,6 FM.

0: Над Рижским заливом 9 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Рижский жилищный совет подал в отставку. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Из-за кризисной ситуации с мясным павильоном Рижского центрального рынка совет компании «Рига с нами» ушел в отставку. Исполнительный директор города Янис Ланге получил заявление от обоих членов совета об уходе с должностей с 30 июня. «Хочу поблагодарить совет за проделанную работу», — сказал исполнительный директор. Он принял решение с 1 июля назначить временными членами совета компании Иманса Пайглитиса и Роджерса Григали. Задачей нового совета будет оценка работы правления обеспечение непрерывной деятельности компании. Согласно информации firmas.lv, Пайглитис входит в совет Рига Суденс, Григали в совет Латвэнерго. На третье место члена совета Рига с нами проходит конкурс. Самоуправление пояснили, что конкурс будет проведен также на два места членов совета, на которые были назначены временные представители. Ранее сообщалось, что после оценки технического состояния безопасности здания мясного павильона Рижского центрального рынка Государственное бюро контроля строительства приняло решение с 11 июня запретить дальнейшую эксплуатацию павильона, поскольку здание больше не соответствует требованиям безопасной эксплуатации.
2: Про детей.
1: В Алмерском крае в муниципальные детские сады будут принимать детей уже с возраста 1 года и 4 месяцев, сообщил специалист по связям с общественностью самоуправления Дзинтерс Мочс. На заседании Думы в Алмерском крае 26 июня депутаты утвердили изменения в обязательных правилах о порядке регистрации приема детей в образовательные учреждения Алмерского краевого самоуправления, где реализуется программа дошкольного образования. Главное изменение предусматривает снижение минимального возраста для приема детей в дошкольные образовательные учреждения. Теперь муниципальные учреждения будут принимать детей уже с 1 года и 4 месяцев вместо 1,5 лет, как было установлено ранее. Как пояснил представитель самоуправления, необходимость таких изменений связана с общей тенденцией сокращения числа детей, что создает возможность принимать детей в детские сады раньше. Это позволит не только полноценно и эффективно использовать уже существующую инфраструктуру детских садов и сохранить кадровые ресурсы, но и окажет существенную практическую поддержку семьям. Поскольку выплата родительского пособия прекращается, когда ребенку исполняется 1 год и 4 месяца, для многих матерей важно своевременно вернуться к профессиональной деятельности, чтобы семья не столкнулась со снижением доходов. В соответствии с требованиями законодательства, проект правил также был вынесен на общественное обсуждение в период с 28 мая по 10 июня. Во время обсуждения жители выразили поддержку идеи снизить минимальный возраст для приема детей в дошкольные образовательные учреждения.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами на востоке страны облака принесут небольшой кратковременный дождь. Ветер слабый, сильная жара постепенно спадет. Температура воздуха от 24 до 29 градусов тепла. Во многих местах на побережье прохладнее, плюс 21, плюс 24. Индекс ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге Латвийский центр окружающей среды геологии и метеорологии объявил предупреждение желтого уровня о сильной жаре. Предупреждение будет в силе с 13 до 21 часа. Столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
3: Когда один день похож на другой, когда не радует ни дата в календаре, ни отражение в зеркале, включай Радио Рокс и наступит Шизгара. Стас Флоренцев и Алексей Титов сделают ваше утро ярче. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. По будням с 7 до 10 утра.
4: Пытаемся быть бодрыми, несмотря на жаркую погоду. Сегодня во вторник. Привет вам.
5: «Шизгара» с вами, несмотря действительно совсем ни на что. Рады, что вы вместе.
4: 9:04 минуты.

0: еще раз давайте похвалим сегодняшний день. Но сначала поздороваемся. Привет, я Стас Флоренцев.
1: Я Алексей Титов. У нас сегодня 30 июня, последний день первого месяца лета.
0: Потом у нас будут такие отсечки. Через 12 дней мы будем близкий для нас праздник, потому что живем-то мы около моря, день моря отмечать. Еще через неделю после этого финал чемпионата мира по футболу. Там все страны, ну и те, кто отцепился чуть раньше, и те, кто не пробился в финал чемпионата 26-го года, все равно всем будет интересно.
1: И обратите внимание, независимо от того, кто живет близко к футбольному стадиону, а кто далеко.
0: Главное, чтобы все вспомнили, что есть на свете страна Швейцария, там есть город Женева, а магазины Женева, именно они поддерживают наши спортивные новости.
1: Что касается температурных рекордов, самая низкая температура, так свежо было, в 1984 году было плюс 10. В общем, не страшно, но свежо. Многие любители не жары скажут вам, что лучше пусть так, чем как сейчас. Максимальная температура в этот день была в предковидном 2019-м 28,9 градусов выше нуля.
0: Ну, мы с вами...
1: Обратите внимание, это в Риге, это не где-то там в эпицентрах жары или холода по Латвии, это именно в Риге.
0: Ну, на фоне того, что было у нас пару дней тому назад, можно сказать, что прохладнее стало вот в те дни, чем у нас вот как раз в воскресенье. Теперь посмотрим на лунный календарь. Там сегодня цифра есть, она пятнашка, то есть пятнашка ровно в два раза меньше, чем тридцатка, то есть 15-й сегодня лунный день.
1: Значит, 15-й лунный день нередко приносит кратковременное блаженство, сменяющееся долгим разочарованием, особенно в любви, говорит Альберт Великий.
0: А разговоров-то было.
1: А в этот день активизируется внутренний змей каждого человека, поэтому нужно практиковать любые формы укрощения этого змея, то есть аскетизм, поменьше есть, поменьше делать то, что очень хочется, в общем, побеждать свою плоть. Рекомендуется японская кухня, и вовсе не обязательно думать о каких-то дорогих наборах или там блюдах. Можно ограничиться просто соей
0: и капусточкой морской.
1: И капусточкой морской, конечно. Она сейчас не такая уж дешевая, как должна бы быть.
0: Ну, она стремится подражать всему японскому, поэтому...
1: Что интересно, нельзя есть яблоки. Просто-напросто, потому что, ну, где вы видели японца с яблоками?
0: Понятное дело, у них там страна восходящего солнца, а не восходящего яблока.
1: А еще интересно, что сон, который снился на 15-й день, он будет вещий, причем он может реализовываться в течение всего месяца. Учитывая, что у нас последний день месяца, в общем, в июле вам должно...
0: Быть стыдно.
1: Там... Нет, в июле должно реализоваться то, что вам снилось сегодня.
0: Ну, потерпеть нужно там всего-то ничего, вот он уже и июль. Смотрите, потерпите немножко, и как мы уже говорили, в 9.26 у нас и новости спортивного характера. Потом про погоду вам поведаем. Потом у нас что-то, имеющее отношение к культуре. Ну и самое главное, не забывайте, Шизгара-то выходит каждый рабочий день с 7 часов до 10 утра. Но если по каким-то причинам вы покидаете Латвию, хотя зачем покидать в такую погоду, вы всегда можете быть в курсе того, что происходит на Радио Рок.
1: Потому что достаточно на любом гаджете, в любом браузере зайти на radiorocks.lv и нажать play, и вы будете вместе с нами, независимо от вашей географии.
2: Шизгара. Твое лучшее утро.

0: Ференцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
1: А почему бы нам сегодня во вторник не людям, которые, может быть, в меньшинстве сейчас не играют, как, допустим, в хоккее или в футболе, а в меньшинстве сейчас находятся на своем рабочем месте, потому что большая часть, наверное, народа уже нацелилась на какие-то перемещения в пространстве.
2: А некоторые к 8 пришли, к 9 уже ушли.
1: Если такие, а тебе пахать да пахать, и ты думаешь, ну хорошо, вот сегодня же не только рабочий, там, вторник, да, сегодня есть еще праздников, причем дофига и больше.
2: Закачаетесь. Международный день парламентаризма.
1: Вот.
2: По инициативе ООН решили праздновать день, в общем-то, самых небедных представителей рода человеческого.
1: Слушайте, ну существует две системы парламентов. Есть двухпалатная система, есть однопалатная. С точки зрения логистики, допустим, там, или доставки, там, не знаю, там, всего на место рабочее, это получается однопалатный парламент, он по любасу, конечно, проще укращается и обслуживается, там, не знаю, на всех там, раздать всем бумажки.
2: Но зато политически процесс это становится менее контролируемым, менее взвешенным,
1: я бы сказал. Помню английский там, язык там, в пятом классе. The House of Commons, House of Lords. House of Commons and House of Lords.
2: Да, мне кажется, двухпалатная, конечно, традиция именно оттуда. А если экстраполировать, ну, можно же пофантазировать, можно же представить себе будущее, которое не то что зайдет в тупик, но будет искать новые пути решения демократического процесса, и появится многопалатные парламенты.
1: Да, причем, знаешь, там страны начинаются выпендрежем заниматься. Там.
2: У вас сколько палат в парламенте?
1: Вы по-прежнему в семипалатном. Ну, о какой демократии, может быть? Вам вот так, с точки зрения, конечно, логики, там, фиг что получится, но why not, как
2: говорится. Статистика здесь консервативная. Говорят, что две трети представителей разных палат парламентов — это мужики, и две трети старше 45 лет. То есть пожилые мужчины правят миром, получается. Не то, чтобы я за то, чтобы правили молодые женщины, но баланс нужно соблюдать.
1: Слушайте, мы сейчас по астрофизике быстренько так пробежимся, потому что есть у нас как минимум

0: заход сделать чуть позже, когда уже там все окучено, все построено, и он не в тайгу там попадает, а куда-нибудь там, не знаю, на Грушинский фестиваль. Нет, при всем уважении к бардам.
1: Поэтому, в принципе, грустным праздником я бы этот день астероида не назвал, тем более, что участвует и известный астрофизик Брайан Мэй, по совместительству гитарист из Queen.
0: Вот я это имел в виду, что Брайан Мэй был причастен как раз к созданию музыки к фильму «Катастрофе», которая типа падение метеорита уже на Лондон.
1: Ну, потому что вот как раз задержался он немножко, да, земля повернулась, кстати, как бы бам-бам туда. И пока писал Брайан Мэй музыку к фильму, вероятно, решили, что метеориты и астероиды так захватывают всех, что надо бы как-то это отмечать. И решили, что в годовщину падение Тунгусского метеорита, а надо отмечать день астероида.
0: И вот вторая астрофизическая составляющая — это день дополнительной секундной координации. Дело в том, что, опять-таки, Земля у нас вращается, и в 1972 году, в первый день секунды координации, это та самая секунда координации, которая, ну, приплюсовывалась, скажем так, к мировому времени, ну, одна секундочка,
1: Хотя они тогда первый раз это сделали, а с тех пор уже 26 секунд добавили. И все потому, что Земля вращается неравномерно. А нам надо жить по точному времени, как владельцам швейцарских часов.
0: Напоминаем, что швейцарские часы Женева суперточные поддерживают наши спортивные новости, которые, как всегда, в 9 часов 26 минут. Где-где? На частоте 88,6.
2: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.
3: Мечтать о счастье, как смешно, когда все в жизни.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее. Реклама. Слушайте новости спорта в утреннем шоу «Шизгара» при поддержке магазинов швейцарских часов «Женева». Часы, без которых не обходится ни один болельщик. Особенно во время чемпионата мира по футболу. Магазины «Женева» на Тербатас 9. В торговом центре «Акрополе Альфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и в интернет-магазине «Женева.лв».
1: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%.

0: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты рок!
1: Новости спорта выходят при поддержке магазинов «Женева». Швейцарские хронографы ваших побед.
2: Настоящие швейцарские часы Tissot, Longines и Certina в магазинах «Женева» на улице Тербетас 9 и в торговых центрах «Акрополь Альфа» и «Рига Плаза». Ну и, конечно же, в интернет-магазине «Женева.лв».
3: А это новости спорта. Прием, как слышно. Вначале, как положено, про чемпионат мира по футболу. Для кого-то, конечно, было сенсацией, что Япония в матче с Бразилией вела большую часть игры, но если вспомнить события полгода назад, тогда в октябре японцы выиграли у бразильцев 3-2. Итак, вчера, значит, благодаря пропущенному первому голу, а, между прочим, виновник был Казимира, через какое-то время Казимир-то и восстановил равновесие, а в дополнительное время, когда уже многие рассчитывали на овертайм, Мартинелли сделал счет финальным 2-1. Теперь про сенсацию, которая все-таки произошла. В то время как бразильцам включили зеленый свет, Германия получила красный. Вылетела, проиграв Парагваю по пенальти 3-4. Немцы, как и бразильцы, пропустили первыми, потом сравняли. Германия, правда, и без того удивляла всех, что 12 лет не участвовала в плей-офф чемпионатов мира. А вот этот матч показал, что можно было, может, и не выходить дальше, дескать, не позориться. Вратарь сборной Парагвая, который до этой игры не имел достаточного опыта в отражении пенальти, получил его сполна. Выдержал испытание достойнейшее. Два отбитых пенальти в серии оказались решающими и позволили Парагваю добиться исторического результата. К тому же отлично Орландо Хиль сыграл на протяжении всех четырех таймов этого напряженного поединка, став лучшим игроком матча. Ну, а теперь про игру, которая закончилась незадолго до нашего эфира. Перед стартом 1:16 многие называли противостояние Нидерландов и Марокко наиболее интригующим на данной станции. Ну, думаем, игра оправдала такие высокие предстартовые ожидания. Матч получился крайне упорным, драматичным. На протяжении большей части основного времени атласские львы выглядели интереснее соперника. 0-0 первый тайм, 1-1 основное время, и после двух овертаймов победителя данного противостояния определила опять-таки серия пенальти, которая получилась очень нервной, богатой на промахи. Футболисты сборной Марокко оказались чуть хладнокровнее соперника. Не так, как я сейчас. Нидерланды в очередной раз вылетают с чемпионата мира из-за неудачи в серии 11-метровых. Прямо какой-то там, не знаю, там болезнь какая-то. Вот три матча, которые начинаются сегодня вечером и закончатся под утро. Кот-д'Ивуар, Норвегия, Франция, Швеция, Мексика, Эквадор. Теперь про теннис. Первая ракетка Латвии Алена Остапенко в понедельник обыграла представительницу Великобритании Харриет Дарт и вышла во второй круг уимблдонского турнира. В свою очередь, вторая ракетка нашей страны Дарья Семенистая дебютировала в основной сетке турнира с поражения от хорватки Ружич. Кстати, в случае победы могла стать следующей соперницей Алены. Для Остапенко это 11-е выступление на Уимблдоне. Ее лучший результат – это выход в полуфинал 2018 года. Ну и под финал спортивных новостей в эту жаркую погоду про холод, про лед, ну и значит про хоккей. Сразу несколько латвийских хоккеистов летом примут участие в лагерях развития клубов НХЛ. Об этом свидетельствуют опубликованные командами составы участников. В состав лагеря развития Нью-Йорк Рейнджерс, вошел 18-летний защитник Альберт Шмидтс, которого на драфте НХЛ этого года выбрали аж под пятым номером. А благодаря, кстати, этому Шмидт стал самым высоко задрафтированным с латвийским хоккеистом в истории. В Эдмонтон в лагерь поедет Рудольф Берсканс, который выбран на драфте под 58-м. В лагерь Баффало нападающий Оливер Мурнекс. Ну и кроме этого в лагерь развития Анахайм Дакс приглашен 19-летний защитник Дарил Ульянскис. Не забывайте, что сегодня вечером футбол. Этим-то ребятам будет чем заняться, я имею в виду хоккеистам. Ну а спортивные новости завтра в это время на Роксе, поэтому следите за событиями и за временем.
2: Швейцарские часы отличаются от обычных строгими стандартами качества, точностью и долговечностью. Собираются они вручную, проходят жесткие тесты и используют дорогие материалы, превращаясь из простого прибора для определения времени в предмет роскоши и инвестицию. Настоящие швейцарские часы Tissot, Longines и Certina в магазинах «Женева» на улице Тербетас 9 и в торговых центрах «Акрополь Альфа» и «Рига Плаза» и в интернет-магазине «Женева.лв».

0: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты рок!
1: Новости спорта выходят при поддержке магазинов «Женева». Тесот, Лонжин, Сертина. Швейцарские хронографы ваших побед.

0: Шискара. Твое лучшее утро начинается здесь. Реклама.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
4: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
3: Bietes biešu paradīzē.
0: Радио Рокс. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами на востоке страны облака принесут небольшой кратковременный дождь. Ветер слабый, сильная жара постепенно спадет, температура воздуха от 24 до 29 градусов тепла. Во многих местах на побережье прохладнее, плюс 21, плюс 24. Индекс ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге солнечно, лишь временами солнечные лучи будут скрываться за облаками. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 25, плюс 27 градусов.
0: Шискара. Решим все, кроме погоды.

Бой, сыграем эту песню на всего одном аккорде. Давай с тобой сыграем эту песню на всего одном аккорде. Давай с тобой сыграем эту песню.

0: Культурный слой.
1: Слушайте, когда мы поздравляли всех рождившихся в разных странах и в разные года, именно 30 июня, кстати, если вы подключились только что и у вас день рождения, поздравляем.
2: Да, с днем рождения, с днем рождения.
1: С днем рождения. И смотрите, во-первых, какой человек с вами родился в один день? Человек, который взял лопату, взял друзей, поехал и откопал Олимпию.
2: Адольф Фуртвенглер, немецкий археолог, именно он раскопал остатки древней Олимпии.
1: Кланяемся ему с Алексеем в пояс. Все мы взяли каждый по лопатке и копнули важные культурные события, которые происходили 30 июня в разных странах.
2: У нас, вы знаете, на самом деле кинодень, потому что много премьер. Премьера фильма «Психо» Альфреда Хичкока, такого архетипа фильмов ужасов и, наверное, как бы главного фильма Хичкока, по которому все знают, чем он занимался.
1: Ну, знаете же, если чуть-чуть отмотать назад, мы так с серьезной такой картиной зашли, которая там действительно психологически очень продвинута, но бестселлер «Унесенные ветром» с Маргарет Митчелл, его же экранизировали.
2: Многие представительницы прекрасного пола бросили в тебя сейчас, бросили на тебя такой взгляд.
1: Типа, молодец,
2: что это?
1: Вспомнил?
2: Нет, что это ты занижаешь по сравнению с Хичкоком такой замечательный фильм, как «Унесенные ветром»?
1: Это ты говоришь мне, ты человек, который вместо того, чтобы «Унесенных ветром» Пермина взял, прогнулся с этими психами, со своими ненормальными. И тут я такой говорю, подождите, ветер с моря дул. И кто, «Унесенных ветрах» вот нам...
2: Ладно, заговорили о кино. В 2004 году премьера фильма «Человек-паук 2» состоялась в этот день. Не знаю почему, наверное, потому что жарко, и другие премьеры решили отложить, там, когда жара спадет, а Человек-паук, ему все нипочем.
1: Слушайте, ну а вот важное событие для людей, которые знают, что Рижская школа балета, а именно Рижская школа мужского балета, целую там дала там поросли ярких представителей советской школы балета, в том числе мужского. И вот Михаил Барышников, один из тех, кто был, ну, там цветом Рижского хореографического училища и потом цветом советского балета, во время гастролей в Канаде принял решение остаться жить и работать в Америке.
2: Случилось это в 1974 году. Ну и смотрите, сегодня у нас, помимо всяких культурных событий, еще и огромное количество дней рождения людей, которые имеют отношение к поп- и рок-музыке. И здесь у нас и басист Стэнли Кларк, и певец-композитор Пол Анка, и виртуоз Ингви Мальмстен. Одно имя которого внушает какой-то трепет перед тем, как быстро он может играть на гитаре.
1: Знаете, что характерно, вот произнесенный вот Малмстрин, он на самом деле рожден-то недалеко отсюда, через море какое-то. Раз, швед, сколько хорошего сделал, сколько хорошего сделают те культурные люди, которые сегодня, вот именно 30 июня, несмотря на жару, пойдут сегодня, не знаю, там картины какие-нибудь посмотрят, ребенка в музыкальную школу или на дополнительные занятия по классу, там, не знаю, музыкального треугольника отведут.
2: А если пойдете в какой-нибудь музыкальный театр, то не забудьте, что в 1825 году в этот день родился Флоримон Эрве, французский композитор и органист, который и вообще придумал такое понятие, как музыкальный театр.
0: Культурный слой на радио «Рокс».

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Утренний заезд на трудовые места в латвийской столице завершился, как и прогнозировалось, на 4 баллах. На максимуме перед 9 часами было 26 заметных заторов. Загруженность дорог оказалась на 8% ниже среднего уровня для этого времени. К этой минуте все основные показатели улучшились. Общая оценка дорожной обстановки 3 балла. На какое-то время трафик останется на этом уровне. Что касается заторов, то на своем месте классические пробки на Карля Ульманя перед Вени Базгатва в направлении центра и на Густава Земгалагатва перед Бриеба со стороны Восточной магистрали. Перейдем к сводке госполиции за вчерашний понедельник. В Риге и столичном регионе зарегистрировано 89 ДТП. Пострадали 10 человек, в том числе двое на электрогаджетах и два велосипедиста. Патрульные составили 78 протоколов в сфере дорожного движения и задержали троих в нетрезвом состоянии за рулем. Двое в легкой степени, они отделались административным наказанием. Один не только попал под уголовное дело, но и лишился автомобиля. Конфисковали. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем безопасного движения и удачного дня.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 30. jūnija līdz 6. jūlijam īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā. Arbūzi 79 centi kilogramā. Ar paldies kartes kābais krējums eksporta 25%, 360 gramu 1,29 eiro. Kartupeļu čipsiem Lays 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Рестораны «Вайракс Аулес» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: Ну что, все, в июне больше наших голосов вы не услышите здесь.
1: Зато услышите в июле.
0: Это уже будет скоро, завтра в 7 утра. Частота 88.6, Шизгара, я Стас Лоренцев.
1: Я Алексей Титов, до завтра, пока.

зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно, с лимоном.

ресторанту, а остальное на чай. Я уснул под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю. Я всякий раз удивляюсь, что на полке на верхней лучший сон в моей жизни, самый сладкий и крепкий. Ты не снишься всегда в том купе по ночам, и все у нас по любви, а остальное на чай.

0: Остальное на чай. Остальное на чай. Остальное на...
1: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Реклама. 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. «Лобода». 5 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты в кассах «Билетсервис».
1: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
2: Фондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
0: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Реклама. Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
1: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гио-Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие мурашек. Гио-Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетшоу-сервис ОВ.
2: Радио Рокс. Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами на востоке страны облака принесут небольшой кратковременный дождь. Ветер слабый, сильная жара постепенно спадет, температура воздуха от 24 до 29 градусов тепла. Во многих местах на побережье прохладнее, плюс 21, плюс 24. Индекс ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге солнечно, лишь временами солнечные лучи будут скрываться за облаками. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 25, плюс 27 градусов.
2: Радио Рокс. Только рок.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

еще не поздно вам остаться просто друзьями. Звездам холодно, звездам страшно, звездам нужен свой человек.

0: Реклама.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
4: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале Дзинтере легендарный комедийный проект «Новые номера»

0: Только небо горит огнем, когда мы утопаем в нем.
1: Кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем.
1: Кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост.
1: Кайф!
0: Манит нас по нему пройти.

закрывают свой занавес. Когда тысячи ярких снов поменяют значение слов. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Если хочет себя забрать.

0: Реклама.
1: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева» на Тербатес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле-оле-олей?
2: Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига, Фонда Сала. На сцене – Моргенштерн.

0: Фест. Один вечер, тысячи людей и музыка, которая станет частью новой истории. Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами на востоке страны облака принесут небольшой кратковременный дождь. Ветер слабый, сильная жара постепенно спадет, температура воздуха от 24 до 29 градусов тепла. Во многих местах на побережье прохладнее, плюс 21, плюс 24. Индекс ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге солнечно, лишь временами солнечные лучи будут скрываться за облаками. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 25, плюс 27 градусов.
0: Если бальзам, то рижский. Если слушать, то Радио Рокс.

0: мысли вслух. Сергей Галанин, музыкант.
1: А уже начиная, наверное, по-настоящему с группы «Бригада С», наверное, все-таки все это началось, когда мы с Гариком. И хотя мы одни из первых стали использовать духовую расширенную. И в этом смысле многие нас поэтому и называли там такими эстрадными терминами всякими. Мы нашли какой-то выход. Кто-то, я уж не помню, там кто-то из наших там приятелей это все оценил таким этим смысловым выражением. Оркестр пролетарского джаза.
0: Сказано на Радио Рокс. Музыка важнее всего. Радио Рокс.

солнцезащитный взгляд. Мне бы ключик от этой дверцы, в ампуле быстрый яд. Похоже, забили на все.

Радио «Рокс». 88,6 FM. Над Рижским заливом полдень. Радио «Рокс». Твое настоящее.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Реклама.
1: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева» на Тербетес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле? Оле-оле-оле!
2: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект «Новые номера». Остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
3: Это на самом деле наскокина, Тинка, сокращенно скотинка.
2: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
4: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
2: 20 июля. Концертный зал в Центре. Билеты «Билежус-сервис».
5: Если слушать, то «Радио Рокс».

0: чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.
1: Суету городов и в потоке машин возвращаемся мы. Просто некуда деться. И спускаемся вниз с покоренных вершин, оставляя в горах, оставляя в горах свое сердце. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучшей гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет в беде

но спускаемся мы с покоренных вершин. Что же делать, и боги спускались на землю. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен и тем,

0: как горы, на которых еще не бывал, на которых никто не бывал.
1: Если слушать, то радио «Рокс».

Реклама. Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
1: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
3: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
2: Bietes biešu paradīzē.
4: Радио Рокс. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами на востоке страны облака принесут небольшой кратковременный дождь. Ветер слабый, сильная жара постепенно спадет, температура воздуха от 24 до 29 градусов тепла. Во многих местах на побережье прохладнее, плюс 21, плюс 24. Индекс ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге солнечно, лишь временами солнечные лучи будут скрываться за облаками. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 25, плюс 27 градусов.
4: Радио Рокс 88,6 FM.

0: мысли вслух. Иван Демьян, группа 7Б.
1: Я его вот так попросил. Мне надо записать демо, я поеду в Москву, но это нужно людям отдать, слушать. Я так, у меня как интуиция говорила, этим творчеством нужно делиться с людьми. Это для людей. Мне откуда-то с неба прилетело, и именно первое, что это надо распространять на аудиторию.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: За то, что я давно к тебе остыл.
1: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Реклама. Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
1: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
2: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. «Лобода». 5 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты в кассах «Билетсервис».
0: Радио «Рокс».

0: градусов тепла. Во многих местах на побережье прохладнее, плюс 21, плюс 24. Индекс ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге солнечно, лишь временами солнечные лучи будут скрываться за облаками. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 25, плюс 27 градусов.
1: Радио Рокс.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: мысли вслух. Константин Кулясов, группа «Анимация».
1: Вот, я бы не сказал, что я реализован, потому что все-таки мое название, название моего коллектива, оно очень сильно мне мешает. У меня песни больше, чем артистов. Все дело в том, что я называл группу в доинтернетовский период. В доинтернетовский период любой коллектив, как его ни назови, он динамику раскрутки имел строго определенные, это традиционные медиа. И там неважно было, хоть кино, хоть мультфильмы, да? А анимация, это тогда, на тот момент, было не сильно распространенное слово. На нем было наслоено только одно понятие, да, то есть анимация, мультипликация, то есть это было примерно одно и то же. А в интернет-период на это понятие наслоилось огромное количество смыслов, всяких-всяких разных, и преодолеть эти смыслы очень сложно.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Райфест – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига. Фонда Сава. На сцене – Моргенштерн.

Fest. Один вечер, тысячи людей и музыка, которая станет частью новой истории. Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Радио Рок. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами на востоке страны облака принесут небольшой кратковременный дождь. Ветер слабый, сильная жара постепенно спадет, температура воздуха от 24 до 29 градусов тепла. Во многих местах на побережье прохладнее, плюс 21, плюс 24. Индекс ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге солнечно, лишь временами солнечные лучи будут скрываться за облаками. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 25, плюс 27 градусов.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: мысли вслух. Андрей Князев, музыкант.
1: Нас родители с Горшком всегда выгоняли, ну, отцы. Выгоняли из дома, говорят, тунеядцы, ну-ка быстро работать. Прикиньте тут на своих балалайках тренькать, потому что вы на этих гитарках вы себе денег не добьетесь. Или встанете как Кинчев, что еще хуже. Ну, это Миша Натис говорил. Короче, это самое. И мы с Горшком как-то пытались лавировать для того, чтобы мы могли заниматься музыкой, но и при этом не раздражать родителей, отцов.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Reklama.
1: Jihā dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающая до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетшу сервис ОВ.
3: Радио Рокс. Твое настоящее.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Reklāma.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. No 30. jūnija līdz 6. jūlijam. Saldie tumši sarkanie ķirši. 4,49 € kilogramā. Ar paldies karti, saldējums, magnum. Ar zemenēm vai mandelēm. 81 vai 83 grāmi. 79 centi. Šķīstošā kafija. Jakobs Kronat Gold. 200 grāmu. 5,99 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: Baltijas balvas grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
3: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
2: Bietes biešu paradīzē.
0: Радио Рокс. Погода.
4: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается увеличение облачности, ветер слабый, местами образуются туман и дымка. Ночная температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. Первый день июля будет облачным, во второй половине дня зона осадков достигнет Латвии. Местами пройдут кратковременные дожди, местами могут образоваться грозовые тучи, способные принести сильные ливни. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В восточных регионах ожидается сильная жара, воздух прогреется до плюс 27 плюс 29 градусов, в центральных до плюс 24 плюс 26, в Курземе и на побережье будет прохладнее, плюс 20 плюс 24. Индекс ультрафиолетового излучения на востоке будет высоким. В Риге ожидается облачная погода, начиная с полудня дожди, возможны грозы и сильные ливни. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22 плюс 24 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.
5: С чего

прощание, я помашу тебе в смущении рукою, пообещая себе оставить наконец тебя в покое.

0: вслух. Алексей Горшенев, музыкант.
1: Жизнь как подарок должна быть бескорыстной. Это первая моя тема. Поэтому слово «звезда», оно теряет смысл, скажем так, тщеславного своего образа. С точки зрения «звезда, которая светит», возможно, но опять же, здесь мы не должны думать, что оно должно прилепляться к человеку, и он должен с этой идеей жить, что он звезда. Нет. Это может быть характеристикой внешнего мира к самому себе, но не внутреннего мира к самому себе. Я все равно по внутреннему миру человек. А с точки зрения внешнего мира, допустим, тебя, там, Васи, Пети, там, Саши, там, и прочих-прочих, возможно, я звезда. Но если говорить с точки зрения «жизнь как подарок должна быть бескорыстной», нужно об этом забыть.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: Рижским заливом 16 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Премьер призывает не торопиться с выводами о работе полиции в деле хакеров. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Полиция делает свою работу и работает профессионально, заявил во вторник утром премьер-министр Андрес Кулбергс в Твиттер. В видеообращении премьер прокомментировал события понедельника, в том числе написанные экспертом по кибербезопасности Элвисом Страздиншем в социальной сети X. «Вместо того, чтобы сказать мне спасибо, против меня начат уголовный процесс. Для меня самого это большой сюрприз, и на самом деле, зная, насколько профессионально он подходит к этим вопросам, это не ок», прокомментировал премьер, одновременно призвав не забегать вперед и не делать преждевременных выводов. Премьер заявил, что полиция делает свою работу и работает профессионально. Все будет выяснено. А в четверг состоится заседание комитета по информационным системам Кабинета министров, посвященное кибератаке на АО «Государственные леса Латвии», извлеченным урокам, последствиям и решениям. В связи с кибератакой на гослеса Латвии госполиция проверяет действия, не связанного с инцидентом лица, в рамках ранее начатого уголовного процесса, свидетельствует опубликованная полицией информация. В понедельник полиция сообщила, что констатировала случай, когда некое лицо самовольно и несанкционировано выдавало себя за представителя гослесов Латвии и от имени госучреждений без полномочий совершало действия, в том числе связывалось с предполагаемым киберпреступником и вело переговоры о потенциальной сумме выкупа за расшифровку данных. Госполиция подчеркивает, что эти действия не были согласованы ни с одним из учреждений, участвующих в расследовании инцидента. Также полиция указывает, что упомянутые обстоятельства в настоящее время оцениваются в рамках ранее начатого уголовного процесса, связанного с кибератакой на инфраструктуру АО «Государственные леса Латвии». Никто не задержан, подчеркнули в полиции. Позже в распространенном во вторник утром сообщении полиция также сообщила, что конкретному лицу присвоен процессуальный статус «лицо, в отношении которого начат уголовный процесс». Человек был приглашен в полицию для дачи объяснений, явился добровольно и сотрудничал со следователями. В ходе следствия был проведен обыск и изъято одно устройство. Это обычная практика при расследовании уголовного процесса, говорится в сообщении. Страздинш ранее публично заявлял, что связался с лицом или группировкой, взявшей на себя ответственность за атаку, и выяснил возможный размер выкупа.
2: Про Ригу.
1: Во всех официальных местах для купания в Риге температура воды достигла плюс 20 и более градусов, сообщили в рижской муниципальной полиции. Самая теплая вода в озере Бабелитес, где температура воды достигла плюс 25 градусов. В Даугаве у Луцавсала температура воды достигла плюс 23, на Кипсале плюс 22. В других местах вода чуть более прохладная.
2: Про погоду.
1: Первый день июля будет облачным. Во второй половине дня зона осадков достигнет Латвии. Местами пройдут кратковременные дожди. Местами образуются грозовые тучи, способные принести сильные ливни. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В восточных регионах ожидается сильная жара. Воздух прогреется до плюс 27, плюс 29. В центральных районах до плюс 24, плюс 26. В Курземе и на побережье будет прохладнее. Плюс 20, плюс 24. Индекс ультрафиолетового излучения на востоке будет высоким. В Риге ожидается облачно. Погода. Начиная с полудня дожди, возможно, грозы, сильные ливни. Столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 24 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

Реклама. Rive Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига, Вондер Сава. На сцене Моргенштерн.

0: Один вечер. Тысячи людей. И музыка, которая станет частью новой истории.
1: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvarījumu un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
0: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении.

0: Музыка важнее всего. Радио Рокс.
1: Я вышел ростом и лицом, спасибо матери с отцом. С людьми в ладу не понукал, не помыкал. Спины не гнул, прямым ходил, и в ус не дул, и жил, как жил, и голове своей руками помогал. Протяжил и пришел домой, уже с годами за спиной. 50 года на мне не бросить, не продать. Но на начальника попал, который бойко вербовал, и за Урал машины стал перегонять. Дорога, а в дороге масс, который по уши увяз. В кабине тьма, напарник третий час молчи. Хоть бы кричал, аж зло берет, назад 500, 500 вперед, а он зубами танец с саблями стучит. Мы оба знали про маршрут, что этот масс на стройках ждут. А наше дело сел, поехал ночь полночь. Ну надо ж так, под Новый год, назад 500, вперед 500, сигналим зря пурга и некому помочь. Глуши мотор, он говорит, пусть этот масс огнем горит. Мол, видишь сам, тут больше нечего ловить. Мол, видишь сам, кругом 500, и к ночи точно занесет. Так заровняет, что не надо хоронить. Я отвечаю, не конюч, а он загаечный за ключ. И волком смотрит, он вообще бывает крут. А что ему, кругом 500, и кто кого переживет, тот и докажет, кто был прав, когда припрут. Он был мне больше, чем родня, он ел с ладони у меня. А тут глядит в глаза, и холод на спине. И понял я, кругом 500, и кто там после разберет, что он забыл, кто я ему и кто он мне. И он ушел куда-то в бок, я отпустил, а сам прилег. Мне снился сон про наш веселый наворот, что будто вновь кругом 500, ищу я выход из ворот. Но нет его, есть только вход, и то не то. Конец простой, пришел тягач, и там был трос, и там был врач. И масс попал, куда положено ему. И он пришел, трясется весь, а там опять далекий рейс. Я зла не помню, я опять его возьму. И он пришел, трясется весь, а там опять далекий рейс. Я зла не помню, я опять его возьму.
0: Реклама.
2: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brīļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
0: Radio Rocks. Погода.
5: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается увеличение облачности, ветер слабый, местами образуются туман и дымка. Ночная температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. Первый день июля будет облачным, во второй половине дня зона осадков достигнет Латвии. Местами пройдут кратковременные дожди, местами могут образоваться грозовые тучи, способные принести сильные ливни. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В восточных регионах ожидается сильная жара, воздух прогреется до плюс 27 плюс 29 градусов, в центральных до плюс 24 плюс 26, в Курземе и на побережье будет прохладнее, плюс 20 плюс 24. Индекс ультрафиолетового излучения на востоке будет высоким. В Риге ожидается облачная погода, начиная с полудня дожди, возможны грозы и сильные ливни. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22 плюс 24 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Даже днем, когда автомонитор в эфир не выходит, мы внимательно следим за трафиком и отмечаем события, о которых потом стоит рассказать водителям во время часа пик. В регион уже номинально стартовал, и вот такое сообщение прислал вернувшийся из путешествия инструктор по вождению Алексей Счастливчик.
2: Денек добрый, дорожная информация. Южный мост в сторону Задвинья в районе молочного комбината в правом ряду. Люк открыт и лежит отдельно. Будьте внимательны. Всем удачи на дорогах.
1: Скажем спасибо Алексею, что предупредил. А еще он прислал видео, где поднимаются клубы дыма где-то в районе Мукусальского круга. Что-то довольно сильно горит, и такой запашок паленого распространяется на значительную часть Пардаугавы. Если вы что-то знаете, сообщите нам по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Вернемся к общему трафику. Только что на мониторе зажглась пятерка, а в целом обстановка на дорогах вполне рабочая. Выделяются заторы на Карля-Ульмане перед Винни-Базгатвы с обеих сторон, причем в направлении Спицы можно оставить от 15 минут. Кроме того, плотно в районе Круспилс и Гранита, а также на Деглова в сторону Лубанского кольца из-за перекрытой полосы. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Я желаю всем удачного продолжения дня и безопасных дорог.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
4: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтери» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

0: Рижским заливом 17 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Для укрепления потенциала CERT.LV будет выделено более 2,5 миллионов евро. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Государство выделит 2,5 миллиона евро для проекта в рамках программы Европейского союза по укреплению потенциала учреждения по предотвращению киберинцидентов CERT.LV. Во вторник правительство разрешило Министерству обороны взять на себя дополнительные долгосрочные обязательства на 2026-2028 годы для реализации проекта. Общий вклад государства в проект составит 2 миллиона 590 тысяч евро, включая налог на добавленную стоимость. Реализовать проект планируется в течение 36 месяцев, а его общее финансирование составит 4 миллиона 340 тысяч евро. Проект укрепления потенциала CERT.LV как национального центра операций по безопасности реализует Институт математики и информатики Латвийского университета в рамках курса по программе Европейского союза «Цифровая Европа». В целом, реализация проекта будет способствовать более безопасному, стабильному и надежному цифровому пространству, чтобы люди могли безопасно работать, учиться, общаться, использовать онлайн-услуги с меньшим риском, стать жертвами киберинцидентов, подчеркивает Министерство обороны.
2: Про суды.
1: Уголовный процесс по делу о двухлетнем мальчике, скончавшемся от переохлаждения в феврале 2025 года, прекращен, поскольку обвинявшаяся в его смерти мать умерла. Латгальский районный суд уведомил информационный центр МВД о том, что уголовное дело, возвращенное из суда апелляционной инстанции, не подлежит исполнению в связи со смертью обвиняемой. В прошлом году Латгальский районный суд приговорил мать мальчика к 2 годам, 9 месяцам и 28 дням лишения свободы. Суд признал женщину виновной в причинении смерти по неосторожности и жестоком обращении с несовершеннолетним в пользу потерпевшего отца ребенка. Суд постановил взыскать женщине компенсацию в размере 2900 евро.
2: Про пособие.
1: Во вторник Кабинет министров выделил единовременное пособие в размере 15 тысяч евро семье из Риги, в которой незадолго до ЛИГО в клинической университетской больнице имени Страдиня родилась тройная. 3 мальчика. Пособие не облагается подоходным налогом с населения, его выплату обеспечивает Министерство благосостояния. В 2013 году единовременное социальное пособие получила 1 семья, в 2014 – 5 семей, в 2015 – 3 семьи, в 2016 и 2017 году по 2 семьи, в 2018 году 4 семьи, в 2019, 2020, 2021 году по 1 семье, а в 2023 – 3 семьи. В 2024 году это пособие не выплачивалось, а в 2025 году его получили 2 семьи.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается облачная погода. Во второй половине дня зона осадков достигнет Латвии. Местами пройдут кратковременные дожди. Местами могут образоваться грозовые тучи, способные принести сильные ливни. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В восточных регионах ожидается сильная жара. Воздух прогреется до +27, +29 градусов. В центральных – до +24, +26. В Курзаме и на побережье более прохладно – +20, +24. Индекс ультрафиолетового излучение на востоке будет высоким. В Риге ожидается облачная погода, начиная с полудня. Дожди, возможно, грозы и сильные ливни. Столбики термометров поднимутся до +22, +24 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Катманду, которым зажигательно на Радио Рокс спел крематорий, это вовсе не о столице Непала, а о местечке у речного вокзала в Москве. Его шпиль, особенно во время заката, сильно напоминает буддийский храм. Армен Григорян живым взглядом это подметил, так и появился трек «Катманду». Мы от него оттолкнемся и отправимся покорять вечер вторника под все лучшее и любимое на Радио Рокс. Меня зовут Владимир Тин, всем позитива, добра и бобра. 30 июня свой 82-й Happy Birthday отмечает Глен Шорок, экс-вокалист и один из основателей австралийской софт-роковой группы Little River Band. Событие отметим музыкально, и по этому благородному поводу прозвучит композиция 79-го года выпуска «Одинокий неудачник». Несмотря на такое название, трек вошел в горячую десятку Billboard, а сейчас звучит на Радио Рокс.
0: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Жанна Агузарова и группа «Браво» на Радио Рокс. Здесь тоже есть события, о котором можно сказать пару ласковых. 30 июня 87-го на фирме «Мелодия» вышел дебютный винил под названием «Ансамбль «Браво». Пластинка тогда разошлась тиражом 5 миллионов экземпляров. Вторым треком на ней как раз и были эти желтые ботинки. Сейчас большинство шагает у нас не по проспекту, а едут в своих авто, и как раз подоспел автомонитор. После него снова зажжем под задушевные треки «Радио Рокс», на очереди группа «Свит», «Танцы минус», «Земфира», а также «Князь» с треком «Платим за шута» через пару минут.
1: Автомонитор на «Радио Рокс».
0: За минувшие полчаса на рижских дорогах ситуация изменилась. Было 5 баллов, стало 7 и более 40 существенных затуров. По направлениям пробок видно, что народ стремится уехать из города на природу и поближе к водоемам. В частности, есть затор на Бриево-Базгатово в сторону Юглы, плотно с двух сторон на Густово, Земгалагатово перед Бриево-Баз. На Деглово уже 15 минут можно оставить по направлению к Лубанскому кругу из-за перекрытой полосы. На Карля, Ульмане, Перевене, Базгатово заторы более чем на 10 минут с обеих сторон, а в направлении с Пицы, не доезжая до улицы Ялмуку, напротив пожарки перекрыта левая полоса. Для движения остается только правый ряд. Причина – ремонтные работы. Отмечу, что во вчерашний понедельник в Риге было много аварий, 89 ДТП с 10 пострадавшими. Будьте предельно внимательны и сами ничего не нарушайте. В завершении выпуска повторю информацию от Алексея Счастливчика. Скорее всего, она еще актуальна. На этом о трафике пока все. Меня зовут

0: мощнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева» на Тербатес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле-оле-оле?
1: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
2: Это на самом деле наскокина, тинка, сокращенно скотинка.
1: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
3: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
1: 20 июля. Концертный зал в «Дзинтере». Билеты «Билежус-сервис».
4: Радио «Рокс».

0: на радио «Рок» станции «Минус» с треком «Не меняй меня». Отметим, что в составе питерской банды сегодня 50-я днюха у экс-барабанщика Филиппа Писарева, который ударно трудился в «Минусах» с 1 по 10 годы нынешнего столетия. Ну а мы тем временем пустимся в легкие воспоминания. Лет 10 назад в Кулдыге проводился рок-фестиваль. На одной сцене выступали легенды 70-х-80-х: Slade, Rubettes, Secret Service, Bay City Rollers, группа Sweet с оригинальным гитаристом Энди Скоттом. Живое выступление в Курзамской глубинке тогда понравилось, запомнилось, прошло с огоньком и на ура. А вот сегодня Энди принимает поздравления с 77-м Happy Birthday. Большинство громких хитов Sweet пришлось на время сотрудничества с дуэтом сочинителей хитов Ники Чином и Майком Чепменом, однако на альбоме Desolation Boulevard 74-го года была изюминка – лирический трек Lady Starlight авторства гитариста Энди Скотта. Что интересно, вокал здесь не штатного певца Брайана Коннелли, а автора произведения самого Энди. Ну что ж, его с днюхой, а нам в награду классный трек на Радио Рокс.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие.

0: а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
1: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: зале Цинтари. Билеты в Билешу сервис.
1: Радио Рокс. Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается увеличение облачности, ветер слабый, местами образуются туман и дымка. Ночная температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. Первый день июля будет облачным, во второй половине дня зона осадков достигнет Латвии. Местами пройдут кратковременные дожди, местами могут образоваться грозовые тучи, способные принести сильные ливни. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В восточных регионах ожидается сильная жара, воздух прогреется до плюс 27 плюс 29 градусов, в центральных до плюс 24 плюс 26, в Курземе и на побережье будет прохладнее, плюс 20 плюс 24. Индекс ультрафиолетового излучения на востоке будет высоким. В Риге ожидается облачная погода, начиная с полудня дожди, возможны грозы и сильные ливни. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22 плюс 24 градусов.
1: Радио Рокс 88,6 FM.

Я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. –

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: На Радио Рокс легендарный хит группы «Альянс» на заре конца 80-х, в данном случае переосмысленный Евгением Гришковцом и спетый Реннером Кауперсом в 2007-м. Отсюда мы перекинем мостик в год 80-й, когда 30 июня вышел в свет 8-й студийник группы Queen под названием «Игра» или «The Game». Пластинка стала знаковой, у Фредди и компании произошла смена имиджа и стиля, появилось некое сочетание диска и рок-н-ролла, при этом начали использовать синтезатор. «The Game» стал единственным альбомом Queen, поднявшимся на вершину альбомного чарта в США, а также стал их самым продаваемым на американском рынке. Было продано без малого 5 миллионов копий. Из 10 песен наибольшую известность получили рок-н-ролльная «Сумасшедшая штучка» под названием «Любовь» и трек «Еще один повержен в прах» с басовым ходом Джона Дикона, навеянного композицией «Good Times» дискогруппы «Шик». Вот это замечательное произведение мы как раз и послушаем прямо сейчас на «Радио Рокс».
1: Это «Рокс, детка». «Радио Рокс».

0: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv. Над Рижским заливом 18 часов. Радио Rocks. Твое настоящее. Радио Rocks. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Президент Латвии посетит Эстонию с государственным визитом. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: По приглашению президента Эстонии Алара Кариса, президент Латвии Эдгар Ринкевич с 1 по 3 июля посетит Эстонию с государственным визитом. Визит подтверждает добрые дружеские и союзнические отношения Эстонии и Латвии, а также тесное сотрудничество двух соседей в сферах безопасности, обороны, кибербезопасности, предпринимательства, транспортного сообщения и образования. В центре внимания на встречах в рамках визита будут развитие эстонско-латвийских отношений, европейская безопасность, укрепление потенциала сдерживания и обороны НАТО, решительная поддержка Украины, а также сотрудничество в области кибербезопасности и оборонной промышленности. Кроме того, в преддверии предстоящего саммита НАТО будут обсуждаться трансатлантические отношения и региональное сотрудничество между северными и балтийскими странами. Визит начнется в среду 1 июля в порту Рухну, где президент Карис будет приветствовать Ринкевича на официальной церемонии встречи, после чего состоится встреча глав государств и делегаций. Президенты Эстонии и Латвии совместно посадят дерево во дворе школы. После встречи президенты дадут совместную пресс-конференцию у здания спасательной команды Рухну. Президенты Эстонии и Латвии ознакомятся с историей и общественной жизнью Рухну, а также примут участие в народном гулянии во дворе хутора Корси. Во второй день государственного визита президент Латвии встретится в Таллине со спикером Риги Когу Лаури Хуссаром и премьер-министром Кристином Михалом. Ринкевича в ходе визита будут сопровождать министр иностранных дел Байба Бража, министр экономики Виктор Валынис и бизнес-делегация из почти 40 человек. Главы государств откроют в Национальной библиотеке латвийско-эстонский бизнес-форум, посвященный расширению стратегического сотрудничества, а также вручат премию «Ливония», которой традиционно удостаиваются по одной эстонской и одной латвийской компании, внесшей вклад в развитие экономики и предпринимательства соседней страны. Президент Латвии также посетит офис компании, представляющей образовательную инициативу и программу по созданию дронов. Также Ринкевич возложит венок к подножью монумента Победы в освободительной войне на площади Вабадуза. Президент Эстонии проведет в честь Ринкевича государственный ужин в розовом саду Кадриорга.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается облачная погода. Во второй половине дня зона осадков достигнет Латвии. Местами пройдут кратковременные дожди. Местами могут образоваться грозовые тучи, способные принести сильные ливни. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В восточных регионах ожидается сильная жара. Воздух прогреется до плюс 27, плюс 29 градусов. В центральных до плюс 24, плюс 26. В Курзаме и на побережье более прохладно, плюс 20, плюс 24. Индекс ультрафиолетового излучение на востоке будет высоким. В Риге ожидается облачная погода. Начиная с полудня дожди, возможны грозы и сильные ливни. Столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 24 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Стартанули в новом часе, что называется, по классике. Юрий Шевчук и Дмитрий Емельянов с шикарным треком «Чайковский». А у нас в эфире продолжается вечерний экшен «Рок жив». Мы вновь нашли повод послушать что-то классное и кайфовое, благодаря тому, что 30 июня 51-го на свет появился Стив Уоллер, экс-гитарист и вокалист британской группы Manfred Mann's Earth Band. В период 79 по 83 он там музицировал, и за это время с ним было выпущено несколько альбомов, включая концертник «Будапешт Лайв» и студийник «Angel Station», где открывающим треком была одна из самых эффектных композиций этого коллектива «Don't Kill It, Carol» или «Не губи это, Carol». Вот ее-то мы и послушаем в память о Стиве Уоллере, ушедшего в лучший мир в 2000-м, однако музыка в его исполнении живет и поныне. Мы слушаем группу Манфреда Мэна на Радио Рокс.
0: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: На радио «Рокс» дорожная от Крупского сотоварищи. Она привела нас к логическому продолжению темы «Впереди автомонитор». После чего снова все лучшее и любимое. В ближайшем обозревом нас поджидает группа «Кис», «Бай Эффект», «Ночные снайперы», а также «Князь» с треком «Человек-загадка». Через пару минут.
1: Автомонитор на радио «Рокс».
0: Прямо скажем, неожиданно. Сегодня трафик в вечерний час пик оказался, ну, очень непростым. 8 баллов было на мониторе и 80 пробок и заторов к половине шестого. Да, в это летнее время в Риге такого ожидать не приходилось. Однако факт остается фактом. К этой минуте заторы начали снижаться, и на монитор уже готовы вернуться 5 баллов. Однако трудностей в городе еще хватает. Ситуацию усугубил пожар, который начался около 16 часов на складе, прилегающем к Карле Ульманягатве. Пробки в районе Рига-Плаза, на Островном мосту, на круге и улице Мукусалас, а также на прилегающих улицах. На месте пожара работают более 20 пожарных, 8 автоцистерн и 2 автолестницы. Ну что ж, наша жизнь полна неожиданностей, нужно к этому быть всегда готовым. Ну что ж, вечерний разъезд повернул в сторону завершения, и давайте посмотрим, какая погода ожидает нас завтра утром и днем. Итак, в среду станет прохладнее, по прогнозу от 16 градусов в первой половине дня до 24 после обеда, а ближе к вечеру вероятные осадки. На этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю безопасного движения и хорошего вечера в компании любимого радио.
1: Автомонитор на радио «Рокс». Реклама.
2: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева» на Тербетес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле?
3: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
4: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
3: Bietes biešu paradīzē.
1: Radio Rocks.

0: На радио Rocks by Effect с треком «Легион». Еще одно музыкальное событие случилось почти полвека назад. В 77-м, в аккурат 30 июня, был выпущен 6-й студийный альбом Kiss под названием «Love Gun». В целомудренном переводе это означает «орудие любви». Но мы-то с вами хорошо понимаем, что парни имели в виду. Открывающий вторую сторону пластинки трек «Love Gun» исполнялся затем в каждом концертном туре с момента выхода альбома. Его сочинитель и исполнитель Пол Стэнли считал композицию одной из своих любимых в репертуаре Kiss. Но это, понятное дело, своя рубашка ближе. Вот эту хитяру мы сейчас и заслушаем на «Радио Рокс».
1: Это «Рокс, детка». «Радио Рокс».

0: Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Диопика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Диопика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис ОВ.
1: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: RoyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фондерсала. На сцене Моргенштерн.

0: Fest. Один вечер, тысячи людей и музыка, которая станет частью новой истории. Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается увеличение облачности, ветер слабый, местами образуются туман и дымка. Ночная температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. Первый день июля будет облачным, во второй половине дня зона осадков достигнет Латвии. Местами пройдут кратковременные дожди, местами могут образоваться грозовые тучи, способные принести сильные ливни. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В восточных регионах ожидается сильная жара, воздух прогреется до плюс 27 плюс 29 градусов, в центральных до плюс 24 плюс 26, в Курземе и на побережье будет прохладнее, плюс 20 плюс 24. Индекс ультрафиолетового излучения на востоке будет высоким. В Риге ожидается облачная погода, начиная с полудня дожди, возможны грозы и сильные ливни. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22 плюс 24 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Про контакты нам спела группа Brainstorm, а я лишь напомню, что завтра мы будем контактировать на Радио Рок со всеми желающими, точно так же с 5 до 7, как и в любой будний день, когда в эфир выходит вечерний экшен «Рок жив». Меня зовут Владимир Тин, откланяюсь до среды, всем позитива и добра, а этот час запечатают Ленинград, Константин Никольский и Aerosmith с треком «Crazy» прямо сейчас.
1: С вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Реклама.
1: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева» на Тербатес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле?
2: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы Мумий-тролль в Риге. Мумий-тролль. Главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета.
3: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
5: Радио Рокс. Латвия.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: Кто проклял эту землю?

0: Реклама. Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
1: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: вокзале Цинтари. Билеты в Билешу-сервис.
1: Радио Рокс. Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается увеличение облачности, ветер слабый, местами образуется туман и дымка. Ночная температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. Первый день июля будет облачным, во второй половине дня зона осадков достигнет Латвии. Местами пройдут кратковременные дожди, местами могут образоваться грозовые тучи, способные принести сильные ливни. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В восточных регионах ожидается сильная жара, воздух прогреется до плюс 27, плюс 29 градусов, в центральных до плюс 24, плюс 26, в Курземе и на побережье будет прохладнее, плюс 20, плюс 24. Индекс ультрафиолетового излучения на востоке будет высоким. В Риге ожидается облачная погода, начиная с полудня дожди, возможны грозы и сильные ливни. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 24 градусов.
1: Радио Рокс 88,6 FM.

дверь и разлук. Верится и не верится. Все, что случилось, не вдруг.

0: мысли вслух. Диляра Вагапова, группа «Мураками».
1: То есть у меня все-таки это другое немного отношение к сцене и к концертам. Да, это моя территория, но для меня это всегда праздник. А к любому празднику ты готовишься. Ты не можешь прийти просто домой, ну, то есть там вышел, ты там, не знаю, помятый, зажеванный какой-то. Это возможность встретиться, это пойти на свидание, вот так. Потому что ты идешь на свидание, подготовленный эмоционально, ты знаешь, ты уверен в себе, но ты всегда в неком таком приподнятом состоянии немножко переживаешь, как посмотришь, что скажет, о чем он подумает, а понравилось. То есть ты вроде внутри себя, ты уверен в этом, но вот этот вот трепет, он необходим, мне кажется. Когда он теряется, когда он уходит, тогда уже и, ну, мне кажется, нужно делать паузу в артистической деятельности, чтобы пока, ну, немножко подготовиться и опять его поймать.
0: Сказано на Радио Рокс.

0: Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетсервис АУВ.
1: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. «Лобода». 5 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты в кассах «Билетсервис».
3: Радио «Рокс». Только «Рок».

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Радио «Рокс». 88,6 FM.
1: Он ушел на восток, он пройти хотел целый мир, совершив много славных дел. Он оставил ей фотографию с парой строчек.

Она со свечой приходила в храм, умоляла святых, заклинала ветра. И Борей ее слышал, и отче Никола слышал.

еще зима, а ее глаза прожигали почтовый ящик. И казалось, мрак небосвод затмил, почему-то не перевернулся мир от того, что был.

0: Реклама.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Brilju izpārdošana ir te Vizionā.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается увеличение облачности, ветер слабый, местами образуются туман и дымка. Ночная температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. Первый день июля будет облачным, во второй половине дня зона осадков достигнет Латвии. Местами пройдут кратковременные дожди, местами могут образоваться грозовые тучи, способные принести сильные ливни. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В восточных регионах ожидается сильная жара, воздух прогреется до плюс 27 плюс 29 градусов, в центральных до плюс 24 плюс 26, в Курземе и на побережье будет прохладнее, плюс 20 плюс 24. Индекс ультрафиолетового излучения на востоке будет высоким. В Риге ожидается облачная погода, начиная с полудня дожди, возможны грозы и сильные ливни. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22 плюс 24 градусов.
0: Радио Рокс.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается увеличение облачности, ветер слабый, местами образуется туман и дымка. Ночная температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. Первый день июля будет облачным, во второй половине дня зона осадков достигнет Латвии. Местами пройдут кратковременные дожди, местами могут образоваться грозовые тучи, способные принести сильные ливни. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В восточных регионах ожидается сильная жара, воздух прогреется до +27, +29 градусов, в центральных до +24, +26, в Курземе и на побережье будет прохладнее, +20, +24. Индекс ультрафиолетового излучения на востоке будет высоким. В Риге ожидается облачная погода, начиная с полудня дожди, возможны грозы и сильные ливни. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до +22, +24 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

лише лиском і ночю, там, де храм на крові без крова, капельниці в клочья, жить починаю знову. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

ольхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается увеличение облачности, ветер слабый, местами образуются туман и дымка. Ночная температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. Первый день июля будет облачным, во второй половине дня зона осадков достигнет Латвии. Местами пройдут кратковременные дожди, местами могут образоваться грозовые тучи, способные принести сильные ливни. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В восточных регионах ожидается сильная жара, воздух прогреется до плюс 27 плюс 29 градусов, в центральных до плюс 24 плюс 26, в Курземе и на побережье будет прохладнее, плюс 20 плюс 24. Индекс ультрафиолетового излучения на востоке будет высоким. В Риге ожидается облачная погода, начиная с полудня дожди, возможны грозы и сильные ливни. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22 плюс 24 градусов.
0: rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

Этот мир сгорает дотла. Люди, остановитесь, еще пока не поздно. Всех нас уничтожит война. А после

родим за тех, кто жив и нет. Может, мы на самом деле не искали в нашем теле жизнь.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается увеличение облачности, ветер слабый, местами образуется туман и дымка. Ночная температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. Первый день июля будет облачным, во второй половине дня зона осадков достигнет Латвии. Местами пройдут кратковременные дожди, местами могут образоваться грозовые тучи, способные принести сильные ливни. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В восточных регионах ожидается сильная жара, воздух прогреется до +27, +29 градусов, в центральных до +24, +26, в Курземе и на побережье будет прохладнее, +20, +24. Индекс ультрафиолетового излучения на востоке будет высоким. В Риге ожидается облачная погода, начиная с полудня дожди, возможны грозы и сильные ливни. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до +22, +24 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Во второй половине дня зона осадков достигнет страны, местами пройдут кратковременные дожди, местами могут образоваться грозовые тучи, способные принести сильные ливни. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В восточных регионах жара. Воздух прогреется до плюс 27, плюс 29 градусов. В центральных районах до плюс 24, плюс 26, а в Курземе и на побережье будет прохладнее, плюс 20, плюс 24 градуса. Индекс ультрафиолетового излучения на востоке будет высоким. В Риге облачно, начиная с полудня дожди, возможны грозы и сильные ливни. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 24 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

ночь. Но ларьки, слава богу, работают и ночью. И я встал, чтобы купить сигарет. Знаешь, Ольга, если б я

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Во второй половине дня зона осадков достигнет страны, местами пройдут кратковременные дожди, местами могут образоваться грозовые тучи, способные принести сильные ливни. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В восточных регионах жара. Воздух прогреется до плюс 27, плюс 29 градусов. В центральных районах до плюс 24, плюс 26, а в Курземе и на побережье будет прохладнее, плюс 20, плюс 24 градуса. Индекс ультрафиолетового излучения на востоке будет высоким. В Риге облачно, начиная с полудня дожди, возможны грозы и сильные ливни. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 24 градусов.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.
2: В зимнюю ночь приснится мне сказочный замок на холме, сказочный замок. Сказочный замок. В призрачном свете факелов, к роскоши праздничных.

0: rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.
1: Вдоль обрыва

тех, которых с дороги не успели поднять. Тех, кто думал, что сам и не слушал других. Тех, кто сам умирал, но тащил молодых.

0: За то, что я давно к тебе остыл.
1: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Во второй половине дня зона осадков достигнет страны, местами пройдут кратковременные дожди, местами могут образоваться грозовые тучи, способные принести сильные ливни. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В восточных регионах жара. Воздух прогреется до плюс 27, плюс 29 градусов. В центральных районах до плюс 24, плюс 26, а в Курзаме и на побережье будет

0: прохладнее, плюс 20, плюс 24 градуса. Индекс ультрафиолетового излучения на востоке будет высоким. В Риге облачно, начиная с полудня дожди, возможны грозы и сильные ливни. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 24 градусов.
1: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

течению дней жизнь моя течет, так за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот, так

течению дней жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.